0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В эфире «Радио Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
3: Первый в мире аппарат искусственного кровообращения был сконструирован советскими учеными-физиологами Сергеем Брюханенко и Сергеем Чечулиным в 1926 году. Изобретатели назвали его «автожектор». Автожектор был запатентован и успешно использовался в операциях на открытом сердце у животных. Для реанимации человека Брюханенко впервые использовал этот аппарат в начале 50-х. Первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с помощью отечественного аппарата искусственного кровообращения провел выдающийся хирург Александр Вишневский в 1957 году.
2: История одной песни.
4: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато, но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
5: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
4: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
5: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: С именем Николая Васильевича Гоголя знаком каждый школьник с самого детства. Романы Гоголя переведены на десятки языков и также популярны за рубежом. Один из самых выдающихся русских писателей XIX века родился 1 апреля 1809 года в Сороченцах Полтавской губернии в многодетной семье. Всего у него было 11 братьев и сестер, но многие, к сожалению, умерли в детском возрасте. Карьера писателя началась с романа «Вечера на хуторе близ Диканьки», который принес ему первую известность. Далее был роман «Мертвые души», в котором блестяще изображены пороки буржуазии того времени. Не менее значимыми являются и пьесы, например, «Ревизор», где Гоголь показал лицемерие чиновников. Особенный интерес вызывает то, что жизнь и смерть писателя окутаны множеством тайн и легенд. Современники позже говорили, что сверхъестественное, к которому так тяготел Николай Васильевич, будто ходила за ним всегда по пятам. Были в жизни писателя и другие интересные факты. Гоголь умел шить и вязать и не стеснялся раздаривать друзьям и сестрам некоторые из сделанных им вещей. Особенную страсть Николай Васильевич питал к своей коллекции. Он собирал книги маленьких, даже крошечных размеров. Даже «Вечера на хуторе» у него имелись в карманном варианте. Но и самый, пожалуй, интересный факт, что настоящая фамилия писателя, данная ему при рождении, была Яновский. Гоголем стал зваться один из его предков, когда захотел из духовного сословия перейти в дворянство.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А знаете ли вы, что близ Геленджика до сравнительно недавнего времени находился фальшивый Геленджик? Предполагается, что это название появилось в период русско-турецких войн. В 1829 году России отошло все восточное побережье Черного моря. Вдоль береговой линии возвели более десятка укреплений, в том числе Геленджикское. Южнее, в устье реки Мезыбь, стоял Черкесский аул. Со стороны моря, ночью или в тумане, здешнюю безымянную бухту нередко принимали за Геленджикскую, отсюда и название. Есть легенда, что однажды русские моряки, узнав о приближении вражеской флотилии, расставили в бухте огни и бутафорские корабли. Когда противник потратил на них все боеприпасы, русская эскадра вышла из Геленджика и... В общем, для нас все закончилось хорошо. В 1964 году по решению местных жителей село Фальшивый Геленджик переименовали в Дивноморское.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: Историческая память и преемственность поколения – возможно, самая фундаментальная ценность. Есть очень точная глубокая мысль – народ без памяти не имеет будущего. Почему? Потому что будущее нельзя построить на пустом месте. Его можно построить только на фундаменте прошлого. Как говорил великий русский историк Ключевский, история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков. Если мы не знаем своей истории, мы обречены повторять ее ошибки. Если мы не помним своих героев, мы перестаем понимать, кто мы такие и зачем мы здесь. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем утрачивать все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Это не просто цитата, это предупреждение. Память не архив, не музейная пыль. Это живая вода, которая питает нашу культуру, нашу волю к жизни. Давайте вдумаемся, на какой земле мы живем. На земле, политой потом и кровью наших предков. На земле, которую они защищали от нашествий, поднимали из руин, обустраивали своим трудом. Благодаря кому мы живем? Да благодаря миллионам безызвестных тружеников и героев, благодаря нашим дедам и прадедам, которые в период войн и смут сохранили страну для нас. Если мы перестанем это помнить и уважать, если мы позволим себе высокомерно смотреть на прошлое, мы потеряем ориентацию. Мы станем Иванами, не помнящими родства. А такой народ, как известно, легко завоевать, обмануть и легко уничтожить даже не физически, а духовно. Поэтому преемственность поколения – это не абстрактная идея, это ежедневная конкретная работа. Это когда мы передаем своим детям не только гены, но и смыслы. Когда мы рассказываем им о прадеде, прошедшем войну. Когда мы показываем старые фотографии и говорим: «Смотри, это твой род, это частица тебя». Когда мы вместе с ними ходим на парад, зажигаем свечи памяти, ухаживаем за могилами. В моей семье это было всегда. Мои деды для меня не просто родственники, они живая история. Один дед – защитник, другой – созидатель. И жизнь, поступки, их отношение к делу и к людям – это тот самый мост, по которому ко мне пришло понимание, что такое честь, что такое труд, что такое любовь к родине. И теперь моя задача – передать этот мост дальше своим детям. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Это аксиома. Уважение к предкам – это не поклонение истуканам, это признание. Я стою на ваших плечах, я продолжаю ваше дело, я не подведу. Поэтому историческая память для меня – это нить, связывающая времена. И пока эта нить не прервана, народ жив. Он может пережить трудности, войны, катастрофы, но он возрождается, потому что помнит: мы русские, мы наследники великой цивилизации, мы народ с тысячелетней историей, и эту историю мы обязаны передать дальше. Давайте будем это помнить и учить этому своих детей, потому что в этой памяти наша сила и наше будущее.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Россия – чемпион по ядерной энергетике в мире. 80% мирового рынка контролирует Росатом. Сейчас компания строит 22 энергоблока АЭС в 7 странах. Среди наших партнеров – Египет, Турция и Китай. С Египтом мы подписали соглашение на строительство 4 энергоблоков с реакторами 3-го поколения. Первые два возводятся с 2022 года, третий заложили в прошлом году, а 4-й – в этом. В 2025-м специалисты Росатома достроят АЭС «Акуйл» в Турции. Это супербезопасная станция, способная выдерживать землетрясения до 10 баллов. Еще наша страна построила 6 энергоблоков для Тяньваньской АЭС на берегу Желтого моря в Китае. В работе еще 2. Кроме того, российские специалисты возводят 2 новых реактора на китайской АЭС Сюйдапу, которую изначально строили американцы. История одной песни.
2: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Светлана Васильевна Хоркина, российская гимнастка, дважды выигрывала олимпийское золото, 9 раз побеждала на чемпионатах мира, в том числе 3 в абсолютном первенстве. Спортсменка 13 раз становилась лучшей на чемпионатах Европы. Один из гимнастических прыжков назван в честь Хоркиной. В спортивной среде ее звали «Королевой брусьев». Но Светлана показывала новаторские элементы, которые они придумывали вместе с тренером Борисом Пилкиным и в опорном прыжке, и на бревне. Во взрослую сборную страны Светлана попала в 13 лет. Ее первая Олимпиада в Атланте в 96 году сложилась крайне удачно. Ей удалось выиграть золото на брусьях и завоевать серебро в командном зачете. Уже в то время российская спортсменка считалась сильнейшей на планете, а за ее выступлениями следили во всех странах мира. На следующих играх в Сиднее Светлана показала новый прыжковый элемент, который назвали ее именем. На этих стартах Хоркина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала за выступление на брусьях и завоевала серебро в командных соревнованиях. Светлана Хоркина – настоящая легенда мирового спорта. За многолетний вклад в развитие мирового и отечественного спорта она имеет немало государственных наград, в их числе ордена за заслуги перед Отечеством, почета и дружбы.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В 2007 году в Краснодаре на углу улицы Мира и Красной торжественно открыли забавную скульптурную композицию «Гуляющие собачки». Бронзовые собачки, он и она, в одежде начала 20 века прогуливаются под ручку, вернее, под лапку. В свободной лапке у нее зонтик, у него шляпа-котелок. Надпись на постаменте гласит: «Это ж не собачья глушь, а собачкина столица». Горожане хорошо знают, что эти строки – цитата из стихотворения Владимира Маяковского «Краснодар». Поэт приезжал в столицу Кубани в середине 20-х годов прошлого века. Город залечивал раны, нанесенные революцией и гражданской войной. Одним из последствий было множество бездомных собак. По улицам бродили потерявшие хозяев породистые мопсы, таксы, сеттера. По одной из версий, потеряшки однажды устроили под окнами Маяковского настоящий концерт, чем и вдохновили его на создание стихов. Потереть бронзовым собачкам лапки или носики считается доброй приметой. Поэтому они и натерты до блеска.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор-исполнитель, основатель гуманитарного центра содействия и помощи военнослужащим «Звезда» Вячеслав Цуканов.
4: «Звезда» называется гуманитарный центр, который ты открыл, центр помощи и содействия военнослужащим. Очень важная работа. Я-то знаю, что ты фактически из-за ленты не выезжаешь, очень много времени там проводишь. А с чего все начиналось, чем занимается фонд «Звезда», этот центр?
5: Мне очень приятно, что ты эту тему поднимаешь. Я с тобой полностью согласен. Это действительно что-то в генотипе. Это заложено у нас, у россиян, скажем так. Мне очень хотелось поговорить об этом. Мне важно об этом сказать, потому что за моей спиной и рядом со мной, даже не за спиной, а рядом со мной очень много людей стоит и находится, которые мне дороги, на которых я могу положиться и доверяю им как себе. Да? Как это все получилось? С чего началось? Ну, практически с начала специальной военной операции мы пытались как-то помогать нашим ребятам. Но все это на уровне каких-то анархических действий. Там поехал, приехал, что-то повез, увез, кого-то знаешь, кого-то не знаешь, где-то пустили, не пустили. В общем, все вот так вот хаотично, не систематизировано было. И тут в один момент мне позвонил мой друг, хороший Андрей Гуров, это солист первого состава «Ласкового мая». Позвонил, говорит: «Слава, ты пишешь, мы вот едем, дойдем концерт, ты ребятам не хочешь поехать с нами?» Я говорю: «Конечно, хочу». Приехали, встретились, познакомились, подъехали еще ребята с других городов. Мы сразу подружились, в общем, поехали в Донецк, как сейчас помню, в часть. По дороге, общаясь и более близко узнавая друг друга, приехали туда, и я весь такой воодушевленный, у меня репертуар, патриотические песни, все вот такое, прочее, плейлист, музыканты со мной, все, мы расставляемся там, я подключаю гитару, какие-то там чек делаю, а мне ребята, полный зал, ребята, они говорят: «Брат, давай только не про войну».
4: Да.
5: И я такой, знаешь, а у меня все про войну. Я же ехал мораль и дух поднимать. Это я сейчас все прекрасно понимаю, что где надо поднимать и что не надо, в общем, делать. И, соответственно, я тут же по ходу начинаю все это менять. Понятно, что у меня репертуар там абсолютно разные песни, я в разных жанрах стараюсь работать. Мне, ну, понятно, я рок-музыкант, я себя таким считаю, но у меня есть и романсы, я люблю, и все люблю пробовать, экспериментировать. Я начинаю петь совсем другие песни, это все здорово зашло на тот момент. Потом мы поехали в госпиталь, я уже понимал, что надо там. И, в общем, после этой поездки, ты, когда попадаешь туда в первый раз, у тебя меняется мироощущение. Ты уже знаешь, что ты нужен здесь, ты понял это все. И я с Андреем разговариваю: «Слушай, а как, почему так все организовано, там собрались, когда-то поехали? Я так не умею, я не привык. У меня есть определенная старая закалка, я люблю вещи систематизировать и понимать, что, зачем и почему». И пришли к выводу, он говорит: «Ну а кто этим займется? Это же надо как-то это взвалить на себя, эту ношу, это надо организовывать, ну как бы некому этим заниматься». Я говорю: «Нет, я по-другому не умею работать». И, соответственно, создал гуманитарный центр «Звезда», зарегистрирован в Ставрополе. Это наш ставропольский, скажем так, проект. Но у нас сейчас больше 8 представительств по России. Это очень для меня серьезный показатель, это очень серьезный уровень, это очень близкие мне люди, они действительно патриоты, они настоящие добровольцы, волонтеры, они делают огромную работу для того, чтобы помогать нашим ребятам. Я не знаю, какое количество концертов мы уже там сыграли, вот совсем недавно только вернулись из очередной поездки, это постоянно отлаженная работа.
4: Вячеслав Цуканов у нас в студии, и самое время исполнить еще одну песню.
5: Я быстренько о ней скажу, я не мог ее не спеть сегодня.
4: Почему? Слава. Важно. Прежде чем ты расскажешь об этой песне, я зачитаю сообщение из ВК, которое только что пришло. Оно следующего содержания. «Сын, я горжусь тобой», написала нам Галина. Да, вот у Славы слезы мужские на глазах. Галина – это мама, Слава, да? Твоя мама.
5: Еще тяжелее стало. Это песня, которую я не мог не спеть. Она моя визитная карточка. Все просят ее всегда петь. Она тяжелая. Называется «Мамины глаза». Я знаю, что... Прости.
4: Настоящая мужская искренность на радио «Гордость». Это очень важно, очень ценно.
5: Ребята, кто знает, что сегодня трансляция эфира, они меня просто просили: «Спой обязательно эту песню». Буду петь, вы все поймете. «Мамины глаза». Поехали.

пишет губы, короткий лик на фото. И невольно катится слеза. Как же мне поочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить поры далекой дверцу, и любви сыновней не тая, на колени встать, прижавшись к сердцу, крикнуть: «Здравствуй, баб, это я!» Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской

гунять, пока не слышал. Спи, мой сладкий, в баюшке бою. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою. Боль не мог унять, пока не слышал. Спи, мой сладкий, в баюшке бою. Цвет ее косы сродни туману, что метели мартовской пили. Только мне такому великану хочется опять на

тебя не знаю, никого тебя роднее и нет. Нежен взгляд, фрагмент былого счастья, и невольно катится слеза. Смотрят на меня сквозь все ненастья,

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Этнический состав мультинациональной фолк-поп-группы «Отукен» из Красноярского края периодически меняется, чтобы более полно представить фольклор и языки народов Сибири. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Как и большинство коренных сибирских этносов, они говорят на языках тюркской группы. Древнее тюркское слово «Отукен» в переводе означает «священное место», «место силы». Именно с этого слова начинается песня «Кукакача». Согласно легенде, Кукакача – лесной дух, который оберегает природу и все живое в своих владениях, а питается чагой – древесными грибами. По традиции, местные молодые девушки отправляют своих женихов искать Кукакачу, чтобы убедиться, что лесной дух одобрит их брак, а также чтобы проверить парней на прочность, смекалку и серьезность.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Девятый год войны. Девятый год войны. Погибшее железо, погибшая земля, погибшая трава. Ворона на суку расстрелянного леса. Жизнь сомневается, а смерть всегда права. Сыта ли, голодна, твердит свое воронье, что мучится боец, ослабь же турникет. Усни, смотря как кровь струится по ладони. В ладони у бойца клубится лунный свет. Над ним кружится дрон, над ним звезда горит, ветра над ним шумят, рука его болит. Девятый год войны, весна, упадок сил, ворона на суку. Ползи, боец, ползи.
2: Стихотворение о войне Дмитрий Мельников начал писать с 2014 года. «Стихи стали сами сочинять себя», — сказал поэт в одном из интервью. С тех пор фронтовая лирика стала в его творчестве основной.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: История одной песни.
4: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. «Тогда пришел Мотыль», — вспоминает поэт, — и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была госпожа Удача.

во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Татьяна Тарасова – знаменитый российский тренер по фигурному катанию. Сами за себя говорят имена ее учеников. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, двукратные олимпийские чемпионы Оксана Грищук и Сергей Платов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Жизнь будущего тренера всегда была связана со спортом. Отец Анатолий Владимирович Тарасов – отец русского хоккея. Поставил пятилетнюю дочку на коньки. Он мечтал о спортивной карьере для своих детей, и его младшая дочь подавала большие надежды. В 19 она блестяще выступила на универсиаде в Италии, но, совершая круг почета, получила травму, поставившую крест на спорте. Тогда Татьяна Анатольевна приступила к тренерской работе и вскоре набрала первую группу фигуристов. Ей советовали начинать, как все, с детей – но 20-летний тренер взялась работать с опытными спортсменами. Даже именитый отец был в шоке, однако девушка знала, что делает. Очень быстро ее подопечные Моисеева и Миненков стали серебряными призерами Олимпиады в Инсбруке. А потом был фантастический успех Ирины Родниной и Александра Зайцева. Именно Тарасова помогла им создать стиль, ставший их визитной карточкой. Впоследствии таким же артистизмом прославится еще один олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Интересный факт. После травмы Татьяна Анатольевна подумывала о балетной карьере. Впоследствии природный артистизм сказался. Татьяна Анатольевна – организатор популярнейших театральных представлений на льду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Иногда в старых текстах можно встретить слово, которое сегодня звучит почти как из сказки. И если не знать значения, можно даже не сразу понять, о чем речь. На самом деле все довольно просто. «Тать» — это старое слово, которое означало «вор». В древнерусских законах даже существовало слово «татьба», то есть «кража». Интересно, что со временем язык упростился. «Тать» ушло из повседневной речи, а на его место пришло более привычное нам «вор». Но само слово не исчезло совсем. Его можно услышать в литературе или устойчивых выражениях. Например, «как тать в ночи», то есть «тихо, незаметно». Сегодня мы скажем «вор», и это будет понятно всем. А «тать» остается словом с историей. Коротким, резким и чуть загадочным, как будто из другой эпохи.
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
4: Единство народов России. Тут начнем с личного. В нашей семье с обеих сторон в роду очень много разных национальностей. Предки жили и в Сибири, и на Урале, и в Центральной России. Кроме русских, и мордва, и булгары, и калмыки, и даже немцы. И это многопоколенческое единство народов в крови и в истории моей семьи научило меня простому, но очень важному. Россия – это сплетение, переплетение традиций, языков, мелодий, судеб. И наша сила именно в многообразии. Многообразие – это складывается в единое целое, как инструменты в оркестре. Например, когда мы работали над нашими альбомами народных песен, изучали старинный южнорусский казачий фольклор, сначала словно немного уперлись в стену, потому что мотивы казались далекими. Слова не ложатся на слух. Но потом вдруг появилось четкое ощущение, будто в роду были и казаки. Все стало понятным, родным. Хочется уже слушать, и петь эти песни. Мы стараемся передать это в своем творчестве. Берем старинные мелодии и даем современное звучание. Добавляем рок-гитару, электронные биты, но оставляем душу оригинала. Потому что очень хочется, чтобы молодежь услышала и почувствовала то же самое. Это не что-то этническое где-то далеко, а это наша музыка. Та, что связывает нас с дедами и прадедами, независимо от их национальности. Поэтому для меня единство народов России – это факт жизни. Это мой род. Это мои корни. Это песни, которые объединяют. Пока эти песни звучат, мы остаемся одним народом, связанным общей историей, общей памятью. и общей мечтой.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала, Советскому Союзу недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосия и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакомы без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бочканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавицы мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бочканов, «Вайко дамо», язык исполнения «Эрзянского».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «червонный» звучит сегодня романтично и чуть загадочно. А вот далекие наши предки этим словом просто обозначали цвет. «Червонный» означал «красный», «цвет солнца», «цвет крови», «цвет жизни». При этом происхождение слова связано с существом, казалось бы, ничтожным. Есть в животном мире такое мелкое насекомое, дальний родственник тли – червец кошенильный. В организме женских особей червеца вырабатывается пигмент насыщенного красного цвета – кошениль или кармин. Он устойчив к солнечным лучам, температуре, сохраняет цвет при длительном хранении, идеален для окрашивания тканей. Все бы хорошо, но стоимость кошенили очень высока. И в наши дни тоже. Чтобы получить килограмм красителя, нужно собрать и обработать более 100 тысяч насекомых. Одеться в червонное мог не каждый, но стремились все. Червонный цвет считался оберегом от злых чар, символом здоровья и благополучия. Подчеркивал достаток и успешность. Если не сарафан червонный, так хоть лента, не кафтан, так пояс или, как у Гоголя, шапка с червонным верхом. Слово «красный» также использовалось в обиходе, но имело другое значение – красивый, великолепный, впечатляющий. Красная площадь – красная девица. Со временем именно красный пришел на смену червонному. Сегодня слово «червонный» почти не встречается в повседневной речи. Оно живет главным образом в романах, исторических текстах, поэзии, нумизматике, червонец, червонное золото и в карточных играх. Произносим, к примеру, «червонный король» и слышим отголоски старославянского языка.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Старушко. Тревога.
2: Связи, понятно, не будет с тобой. 1 марта сказали в дорогу. Голос мужской объявляет тревогу. Женский потом объявляет отбой. Сбили, должно быть, умолкли сирены. Рев самолетов привычен. У нас город военный, ты видел? Весна. Скоро подъезды утонут в сирене. Про назначение не написал. Кем? Командиром расчета ли, взвода? Кашель не мучит в сырую погоду. Белая в небе лежит полоса от самолета. За ней, как за лентой, ты, ДШБ и воюющий сын. Книги тебе подарю, как просил. Только вернитесь, пожалуйста, летом.
3: Стихотворение написано Ольгой Старушко. О себе Ольга говорит. Автор из Севастополя это многое объясняет. А вот что она рассказывает о том, как родились эти стихи. «Коллега, с которым мы не виделись 20 лет, написал мне внезапно. Буду в ваших краях на переформировании, недолго. Получу новое назначение и... Знала, что воевал на Донбассе задолго до начала спецоперации, лежал в госпитале. Но не знала, что за эти годы вырастил сына, который теперь тоже воюет. Вредный, говорит, стал, как банник от гаубицы. Молюсь за них обоих».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российская система водохранилищ мощнейшая в мире. Собственно, водохранилище – это искусственный водоем для регулирования стока. Предтечи современных – это древнегреческие плотины для регулирования разливов Нила. Всего в России больше 2000 водохранилищ. Первое построили при Петре Великом в Алапаевске на реке Нейва для металлургического завода. Но бум их пришелся на советское время, когда в рамках проекта ГЛРО стали сооружать мощные гидроэлектростанции. Именно тогда построили Днепрогэс и Волховскую ГЭС, снабжавшую Ленинград. Война прервала многие советские проекты, но не уничтожила их. Гигантское братское водохранилище – одно из любимых детищ Хрущева. До сих пор наши искусственные водоемы лидируют в мире и по площади зеркал, и по объему воды. Они – неотъемлемая часть энергосистемы нашей страны. Часто их строят при ГЭС, а еще гидроэлектростанции и системы водохранилищ помогают бороться с паводками и засухами, которых становится все больше из-за изменений климата.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самые яркие образцы сталинского ампира можно увидеть в Магнитогорске. Проспект Металлургов, визитная карточка города, был застроен в едином величавом стиле и уже в 50-е годы попал во все архитектурные журналы, украсил календари и открытки. А началось все даже не с пустыря, а с оврага посреди степи. За право застроить его боролись лучшие советские архитекторы. Победили проекты Льва Бумажного, известного застройкой Кутузовского и Ленинского проспектов в Москве. Овраг засыпали тоннами скальной породы. На ней построили сквер Металлургов, похожий на летний сад в Петербурге. А вокруг появились дома, каких нет нигде в мире. Например, здания с эркерами, облицованными чугунной вязью. Башни, ротонды, колонны, богатая лепнина. Советские архитекторы вдохновлялись образами Великой Победы и мотивами Древнего Рима. Гордимся магниткой.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Не думая о секунде.

просто.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Мясищев – советский авиаконструктор, один из создателей современной дальней авиации. Именно он строил первые в мире стратегические бомбардировщики, оградившие нашу страну от угрозы ядерной войны. А еще Мясищеву принадлежит уникальный самолет «Атлант», доставлявший на Байконур агрегаты от ракетно-космических комплексов. Родился Владимир Мясищев в 1902 году в Тульской губернии в семье купца. Работу начал под руководством Туполева. Его звезда в зашла после войны, когда Сталин велел создать межконтинентальный бомбардировщик. У американцев-то уже имелись базы в Западной Европе, которым противопоставить было нечего. Туполев считал, что это нереально, а Мясищев взялся за работу. Так появился мощный бомбардировщик М-4, который натовцы уважительно прозвали «Бизоном». Он вошел в историю человечества как первый серийный межконтинентальный носитель ядерной бомбы. Мясищев впервые использовал уникальные сплавы алюминия и велосипедную схему шасси. Самолет оказался непрост в управлении, и авиаконструктор быстро усовершенствовал свою машину. Так появился 3М. Он был проще в эксплуатации и летал еще дальше. Мясищев считал, что его детище может долететь до любой точки в центре или на юге Северной Америки. Но больше всего Владимир Мясищев любил космос. Под его руководством создали кабину экипажа и многие системы космического корабля «Буран». Уникальный корабля, способного доставлять грузы на орбиту и возвращаться с ними. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вашими бы устами да мед пить. Из уст в уста, у всех на устах, устами младенца. Фразы знакомые, а само слово «уста» уже как будто из другой эпохи. На самом деле все просто. «Уста» — это старое слово, которое обозначало губы, рот. Раньше оно было обычным, нейтральным. Так говорили в повседневной речи, писали в текстах. Но со временем язык изменился.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Ивушка.
2: Когда ты стоишь на самом краю земли, в моем родном Магадане, и смотришь на суровое Охотское море, время замирает. В такие моменты понимаешь особенно остро. Твоя жизнь – это не просто случайность или запись в документах, а самый грандиозный проект, который тебе доверили. Это великий дар и фундамент, на котором строятся все остальные мечты, достижения и чувства. В бесконечном потоке уведомлений, погоне за мимолетными трендами легко забыть, что само наше право дышать, мыслить и выбирать свой путь – это высшая ценность, которая находится под надежной защитой и закреплена в нашей Конституции. Для меня по-настоящему жить – значит постоянно наполнять свои будни смыслами и быть честной перед самой собой. Главный критерий прост – нужно поступать так, чтобы тебе никогда не хотелось удалить историю этого дня или заблокировать воспоминания о своих поступках. Настоящая жизнь – это не эгоистичное потребление, а глубокая связь с семьей, историей и искреннее желание быть полезной своей стране. Это не черновик, который можно будет переписать с чистого листа когда-нибудь потом, а уникальный шанс согреть этот мир своим внутренним светом и оставить после себя добрую память, меняя к лучшему жизни близких людей и всей России.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Минеральными водами можно насладиться прямо в центре России. Достаточно добраться до Липецка. Целебная вода в местных источниках по составу такая же, как в бельгийском спа. Очень красив каскад фонтанов на Петровском спуске. Его еще называют Липецким Петергофом. Домом мастера зовут музей известного художника-пейзажиста Виктора Сорокина. Он расположен в особняке в стиле модерн, похожем на сказочный замок. В краеведческом музее можно увидеть уникальный отпечаток руки Петра I. На открытии металлургического завода царь попал ладонью в формовочный песок, а рабочие залили чугуном отпечаток. Недалеко от Липецка расположена легендарная Кудыкина гора. Это парк чудес с богатырской крепостью, катанием на лошадях и мастер-классами, посвященными русскому народному творчеству. Трехголовая скульптура Горыныча регулярно рычит и пыхает огнем на радость маленьким гостям. Едем в Липецк и слушаем гимн города в исполнении Михаила Юрова и детишек на радио «Гордость», которая вещает в Липецке на частоте 96,7 FM.

В нашем закрытом дворе, если близко белые ночи, еще тепло не очень,

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы, начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказало чучело в бабушкином огороде.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: сейчас.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Алексей Шмелев. Умирал солдат. Умирал солдат, как говорится, без ненужных фраз и медных труб. И гуляла пьяная столица, и домой разъехалась к утру. Облаков плыла по небу вата, от земли до самых райских врат. И спросил апостол у солдата: «За кого ты воевал, солдат?» И солдат, убитый под Донецком, протянул апостолу в горсти, в крови и поту рисунок детский, и услышал голос: «Пропусти».
2: Прозвучало одно из самых пронзительных и запоминающихся стихотворений Алексея Шмелева. Поэт опубликовал эти строки в соцсетях в августе 22-го. Отклики идут до сих пор. Алексей Шмелев – автор 4 поэтических книг, лауреат литературных премий. Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кажется, слово «бутерброд» одно из самых простых. Но если разобрать его по частям, все становится интереснее. Оно пришло к нам из немецкого и дословно переводится именно как «хлеб с маслом». А у нас может быть и с колбасой, и с сыром, и с рыбой, и не всегда с маслом. Есть даже красивая легенда, связанная с Николаем Коперником. Говорят, во время осады замка он предложил намазывать хлеб маслом, чтобы на светлой поверхности было видно грязь. Так якобы боролись с болезнями. История звучит эффектно, но подтверждений у нее нет. Скорее, это просто красивая версия. Зато сам бутерброд прижился по-настоящему. Причем настолько, что перестал ощущаться как что-то иностранное. Можно, конечно, сказать «хлеб с маслом». Это точно и правильно. Но бутерброд – это уже не просто еда. Это слово, в котором есть и привычка, и что-то очень домашнее.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Певица Ивушка.
1: Для меня патриотизм – это не громкие лозунги, а что-то очень личное, что начинается с маминой колыбельной, первой любимой игрушки и запаха родного дома. В 20 лет начинаешь понимать, что это чувство рождается из любви к малой родине, к тем самым улицам, школе и друзьям, с которыми ты росла. Это глубокое, почти сакральное ощущение причастности к судьбе своего народа и гордость за его достижения, которые объединяют нас всех, какими бы разными мы не были. Патриотизм – это наше общее место силы, которое делает нас по-настоящему крепкими и дает энергию двигаться вперед. Быть патриотом сегодня – значит не просто помнить историю, но и искренне хотеть сделать свою страну лучше каждый день. Это когда ты открыт к новым идеям, но при этом четко осознаешь и ценишь уникальность своей культуры и своих корней. Настоящий драйв я чувствую тогда, когда понимаю, мой вклад в музыку, мое творчество и мой труд – это тоже часть большого дела на благо общества. Мы – поколение, которое не просто наблюдает за переменами, а берет на себя ответственность за будущее России, потому что нам действительно не все равно, какой она будет завтра.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы – сибиряк Егор Гераськов. Он участвовал в обороне Донбасса дважды. В 2015 году уроженец Иркутской области защищал мирное население региона, в том числе освобождал Горловку. В 2022 году отправился добровольцем на СВО. Когда спасал сослуживца из-под обстрела, был тяжело ранен, вернулся домой. Получил благодарность верховного главнокомандующего и медаль за отвагу. В Иркутской области героя поддержал фонд «Защитники Отечества». Ему помогли получить положенные льготы, оформить социальные выплаты и пройти медицинские обследования. После восстановления Егор возглавил казачество в родном городе Черемхово, организовал кадетско-казачьи классы. Сейчас в них учатся 55 ребят. Им преподают историю казачества, основы православия, организуют походы и культурные мероприятия. Ветеран ведет уроки мужества. По его словам, патриотическое воспитание, спортивная закалка играют большую роль для подрастающего поколения. Кто прошел такую школу, становится сильным духом, исполнительным, ответственным. Также он планирует учить ребят искусству владения казачьей шашкой. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самым широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова – авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея» как «По мосту». Язык исполнения русский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Анапа – это не только пляжи и солнце, но и удивительные встречи с историей. В самом центре города находится археологический музей-заповедник Гаргипия – древний античный город под открытым небом. Здесь сохранились улицы, фундаменты домов, подвалы и колодцы, по которым когда-то ходили жители Гаргипии. Прямо под открытым небом можно увидеть саркофаги, надгробные плиты, обломки колонн и храмов, а в залах музея собраны скульптуры из бронзы и мрамора, расписная античная посуда, украшения, оружие и монеты. Археологи до сих пор работают на раскопках и порой находят настоящие клады. Каждое такое открытие превращается в событие. Жители начинают перекапывать огороды, а энтузиасты отправляются искать сокровища с металлодетекторами. Гаргипия – это возможность буквально пройтись по улицам античности, прикоснуться к тысячелетней истории и почувствовать, что Анапа – не просто курорт, а город с удивительным прошлым.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Царь-колокол – самый большой колокол в мире. Создать самый большой церковный колокол на Руси хотел не один монарх, но воплотить мечты в реальность удалось только при императрице Анне Иоанновне в 1735 году. Процесс был сложным, и мастера Моторины, отец и сын, потратили много времени и усилий на отлив колокола весом в 202 тонны. На царь-колоколе изображены портреты царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны, а также ангелы и святые. Царь-колокол ни разу за всю историю не звонил. Он был поврежден во время Троицкого пожара, от него откололся осколок весом более 11 тонн. В 2016 году ученые решили воссоздать звучание колокола. С помощью моделирования они смогли вычислить степень деформации колокола от ударов языка и таким образом воспроизвели звон.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть самое большое собрание современной церковной утвари? В подмосковном Пушкино. Там с 80-х годов прошлого века функционирует предприятие «Софрино», где производят большую часть вещей для современного церковного обихода. История его восходит ко временам Великой Отечественной. Тогда-то на территории Новодевичьего монастыря и появились первые цеха, где стали делать скромные церковные принадлежности. Постепенно они переместились в Подмосковье. Сейчас Софрино – современное высокотехнологичное производство. В музее предприятия представлены образцы серийной продукции первых лет существования предприятия. Латунные крестики, простенькие лампадки, изготовленные фотоспособом иконы, предметы различной церковной продукции, посвященные тысячелетию крещения Руси, паникадила, детали иконостасов, киоты и иконы. Есть и удивительные образцы современного церковного обихода. Облачения, вручную украшенные сусальным золотом или вышитые при помощи сложнейшего оборудования.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Советский режиссер Леонид Гайдай, режиссер «Бессмертных», «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы» и «Операции И». Только за время проката в кинотеатрах СССР его фильмы посмотрело больше 20 миллионов зрителей. Родился будущий режиссер в 23-м и с молоду мечтал о сцене. В детстве побеждал в конкурсах чтецов, выступая с рассказами любимого Зощенко. В 42-м навык пригодился. Гайдая призвали на войну, где вскоре назначили командиром отделения. Солдаты ценили его поставленный командный голос. После войны Гайдай, несмотря на ранения и инвалидность, стал успешным театральным актером в Иркутске. Потом поехал поступать в московский ВГИК и попал в мастерскую Григория Александрова. В 61-м снял фильм «Пес Барбос» и «Необыкновенный кросс», где впервые ввел бессмертную троицу – Труса, Балбеса и Бывалого. За этим последовали «Операция И» и другие приключения Шурика – «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и Иван Васильевич меняет профессию. В 70-х Гайдаю удалось исполнить давнюю мечту – снять свою киноверсию «12 стульев». Режиссер обожал роман и несколько раз просил Мосфильм доверить экранизацию именно ему. Всем известный фильм изначально должен был снимать Георгий Данелия. Но зная о мечте Гайдая, он забрал свою заявку. Интересные факты. «Бриллиантовую руку» снимали по мотивам реальной криминальной истории. А роль Кеши Казадоева Андрей Миронов считал вершиной своего творчества.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».
2: Даже в зеркале

0: это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! Это Наталья Качура из самого сердца Донецка. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда именно мелочи делают образ завершенным. Часы, сумка, шарф – все это мы называем одним словом – аксессуар. Но само слово пришло к нам не сразу и не напрямую. Сначала из французского, а еще раньше из латинского, что означает «добавочный, вспомогательный». И изначально аксессуары были вовсе не про моду. В XIX веке это был театральный термин. Так называли предметы на сцене, детали, которые создают атмосферу. Потом значение расширилось. Слово вышло за пределы сцены и стало обозначать любые дополнительные вещи, те, что сопровождают основное и дополняют его. Сегодня аксессуар – это уже часть образа. То, что не обязательно, но именно оно часто задает настроение и стиль. Интересно, что смысл при этом почти не изменился. Как и раньше, это что-то второстепенное, но важное для целого.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире угольный комбайн. В 1932 году Алексей Бахмутский, главный механик Первомайского рудоуправления в Донбассе, разработал конструкцию и построил первый в мире образец угольного комбайна. Комбайн Бахмутского был уникальной по тем временам машиной, выполнявшей одновременно зарубку, отбойку и навалку угля в забое. После ряда усовершенствований Горловский завод имени Кирова выпустил промышленную серию комбайнов. Машины успешно работали на шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны. В послевоенное время конструктивные решения Бахмутского нашли применение во многих типах угольных комбайнов, в частности, Донбасс и Горняк.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть сумки, которые можно повесить на плечо, а есть те, которые приходится держать в руке. И вот это уже клатч. Само слово пришло из английского и означает «сжимать», «хватать» или «крепко держать». И тут все совпало идеально. Клатч – это как раз та самая маленькая сумка без ручек, которую не повесишь и не перекинешь через плечо. Ее нужно взять и держать. По сути, название описывает действие. Не просто предмет, а то, как ты с ним взаимодействуешь. Интересно, что такие сумки изначально были вечерними. Компактные, аккуратные, только самые необходимые. По-русски можно сказать «маленькая сумка без ручек», а можно коротко «клатч». И тогда сразу понятно, это не просто аксессуар. Это вещь, которую ты буквально держишь при себе. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.
5: Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики – советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны Павел Луспекаев. Самые его известные роли в Большом драматическом театре – Галлен из спектакля «Не склонившие головы», Боннер из «Четвертого», Макар Нагульнов из «Поднятой целины», а в кино Луспекаеву доверяли роли сильных личностей. Один из первых известных фильмов с его участием – лента «Балтийское небо», где он сыграл Антона Кузнецова. Более всего прославила актера роль таможенника Павла Верещагина в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Сначала Луспекаев отказывался от работы, но потом согласился при условии, что у него не будет дублеров. По сценарию Верещагина звали Александром, однако актер настолько вжился в образ, что вся съемочная группа стала называть таможенника Пашей. Многие фразы Верещагина сразу после выхода фильма стали крылатыми. За эту роль в 1997 году Луспекаеву посмертно было присвоено звание лауреата Государственной премии России. Интересный случай. Однажды на гастролях в Кисловодске Луспекаев с товарищами опаздывали на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно. Толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Луспекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь! Дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома». И артистов пропустили.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely.com.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СД.
2: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Оймя». Слушайте радио «Гордость». Здесь

гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет.

0: сегодня здесь более 20 тысяч экспонатов, а из подаренных саженцев вокруг дерева дружбы вырос настоящий сад.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Привет, это Илья Киреев. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: моими.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Кабардино-Балкарии нашли способ сделать пластик безопаснее. Они создали новую смесь для стройматериалов, защищающую от возгорания трубы, сайдинг и провода. В состав входят три вещества – меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При горении состав образует защитный слой. В воздух выбрасывается только безопасный азот и аммиак. Главное – новая добавка снижает стоимость материалов. Разработка сделает дешевле электрические провода для общественных мест.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – живая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АОПТ, не оферта.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
6: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на радио «Гордость».

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Да?
1: Тысяча поводов для гордости.
2: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина, мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-Мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы там заложили капсулу времени с обращением участников войны к потомкам. Ее должны вскрыть 9 мая 2045 года, в день столетия Великой Победы.
1: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Русские ворота – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Анапы. Это восточные ворота старой турецкой крепости, построенные под руководством французских инженеров. Название «русские» они получили в честь освобождения Анапы от турецкого владычества, когда город перешел к Российской империи после нескольких штурмов. Когда-то крепость была окружена 7 бастионами, мощными стенами длиной около 3,2 километров и рвом 4 метра глубиной и 16 метров шириной. Большая часть строений разрушена, но ворота до сих пор стоят. 7 метров высоты стен, историческая решетка и мемориальные плиты напоминают о тех, кто защищал Анапу. Русские ворота – символ курорта, памятник архитектуры 18 века. Эти ворота – стражи истории, видимое напоминание о том, что Анапа не просто отдых, а место, где прошлое встречается с морским ветром и солнцем каждый день.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Не всем известно, но в России был человек, которого за рубежом называли «российский Колумб». Уроженец Курской губернии Григорий Иванович Шелихов. Предприимчивый купец и мореплаватель, русский патриот, организатор российско-американской торгово-промысловой компании, инициатор исследований и автор ряда проектов по освоению Тихоокеанского побережья. В 1783 году он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения на Аляске. Служа на благо Отечества, в своей деятельности Григорий Иванович стремился не только к обогащению России, но и к защите ее интересов в Тихом океане. Его именем названы залив в Охотском море, бухта на острове Парамушир, пролив между Аляской и островом Кадьяк и город в Иркутской области. Заслуги Григория Ивановича Шелихова перед Отечеством неоценимы, а память о великом путешественнике жива до сих пор. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
7: Много хотите? Много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Хочу я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
9: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28-3-4-6+.
10: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
11: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Астра. Что, казалось бы, общего между этим цветком и звездами? Оказывается, есть кое-что. Название этого цветка восходит к греческому слову, которое означает «звезда». И это не просто красивое совпадение. Если присмотреться, все становится очевидно. Тонкие лепестки расходятся от центра, как лучи. Цветок буквально собран по форме звезды. Есть и легенда, будто астра появилась из пылинки, упавшей со звезды. История, конечно, скорее поэтическая, но она точно передает ощущение от этого цветка. Интересно, что тот же корень мы встречаем и в других словах. Астрономия, астрофизика, везде про звезды и про небо. И получается, что астра — это не просто название, это очень точное наблюдение. Кто-то однажды посмотрел на цветок и увидел в нем маленькую звезду.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп. Но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать» – «Тыпырдатып». Язык исполнения – татарский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Мы.
1: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе афиша. Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость».
4: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многосветные атриумы и 5 спортивных залов.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
2: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на Радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ирис. Казалось бы, просто цветок, но за его названием стоит очень древний смысл. Оно пришло из греческого и означает «радуга». И это не случайное слово. В Древней Греции ирис связывали с богиней Иридой, посланницей богов, которая, по мифам, передвигалась между небом и землей по радуге. Цветок получил это имя не только из-за мифов. У ирисов удивительное разнообразие оттенков, от нежно-голубых до насыщенно-фиолетовых, и они действительно напоминают радужные переливы, будто природа сама раскрасила их всеми цветами сразу. Ирис – это не просто название растения, это напоминание о радуге, которую люди однажды увидели не в небе, а в цветке. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Павел Сухой – создатель легендарных сушек, отец реактивной сверхзвуковой авиации. Среди его детищ – Су-2, один из самолетов «Победы», и реактивный истребитель Су-7, который развивал скорость до 2500 км/ч и состоял на вооружении у 9 стран мира. Павел Сухой – создатель Су-17, первого в мире массового самолета с крылом изменяемой стреловидности. Родился будущий авиаконструктор на территории современной Белоруссии. Судьбу с авиацией он решил связать, когда увидел самолет Сергея Уточкина в небе над Гомелем. Побывал на фронтах Первой мировой, прапорщиком-артиллеристом, затем работал школьным учителем. Учиться на авиаконструктора начал в 26 лет. Быстро стал правой рукой своего учителя Туполева. Незадолго до Великой Отечественной спроектировал будущий Су-2 и получил средства на создание собственного конструкторского бюро. Су-2 предполагалось сделать целиком из алюминия, но потом пришлось срочно удешевлять конструкцию. Несмотря на это, самолет отличался высокой живучестью и гиб в бою вдвое реже аналогов. После войны Сухой понял, что будущее за реактивными самолетами. Его команда разработала больше 50 конструкций. Среди них современный российский ударный бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 «Грач», успешно воевавший от Афганистана до Сирии. Павел Сухой первым удостоился золотой медали имени Туполева за успехи в области авиатехники.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Достоинство – это, наверное, то, что отличает человека от простого существа, которое ест и спит. Я для себя так это понимаю. Есть вещи, которые я не сделаю никогда, как бы мне ни было трудно или выгодно. Не предам, не унижу слабого, не буду присмыкаться перед сильными. Меня так воспитали, что у человека должен быть стержень. А я по этому же принципу отношусь к другим. Я не имею права унижать никого. Ни уборщицу, ни охранника, ни случайного прохожего. Каждый человек заслуживает уважения уже по факту того, что он человек. Если я теряю достоинство, я теряю себя. И никакие деньги или должности этого не вернут.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцпола. Полов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты моя.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Преображенский собор – одна из жемчужин Белгорода. Строил его известный архитектор XIX века Евгений Васильев, ученик Кваренги. Средства собирали всем миром. Стройка шла 8 лет. В результате

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: звездами. Жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере.
1: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» – эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу, язык исполнения эвенский.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем вдруг.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение в Европе. Высота башни 540 метров 10 сантиметров. Решение о строительстве было принято в 1957 году. Главный конструктор проекта, архитектор и ученый в области технических конструкций Николай Никитин предложил строить башню из напряженного бетона. Из мощного и тяжелого фундамента вырастает бетонная конструкция в виде тонкой и полой трубы. Ее прочность обеспечивают 149 натянутых стальных тросов. Останкинская телебашня сдавалась в эксплуатацию в три очереди – в 1967, 68 и 69 годах. На момент окончания строительства она была самой высокой в мире.
1: Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В городе Горячий Ключ на Псы-Кубских термальных источниках установлен единственный в мире монумент – обелиск в честь целебной минеральной воды. В народе его не случайно называют памятником живой воде. В лечебных целях воду горячих источников местные жители использовали с древности. В первой половине XIX века русский офицер, поручик Георгий Новицкий, описал источники и отправил образцы воды на анализ. В 1864 году здесь открыли лазарет с купальней, поставили часовню и разбили парк. С этой даты курорт «Горячий ключ» ведет свою летопись. Потом лазарет расширили до военного госпиталя, а позже преобразовали в первый санаторий. В 1914 году в честь 50-летия основания старейшина...
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх, скорбные лица и искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Нина Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: История Копейска неразрывно связана с именем геолога Ивана Редекорцева. Именно он в середине позапрошлого столетия открыл на берегах реки Миас челябинские угольные копи. Отсюда и название города, появившегося на месте нескольких поселков-горняков. Все достопримечательности Копейска хранят память шахтеров и рабочих. Дворец культуры угольщиков в стиле конструктивизма украшенный ярким мозаичным панно. Красно-белый с колоннами дом культуры имени Кирова, построенный рабочими машиностроительного завода. Однако среди известных уроженцев Копейска певец Александр Градский. Городу посвящена его песня «Автобиография», где он рассказывает о своей семье. Отца его распределили на машиностроительный завод, а мать, выпускница ГИТИСа, руководила детскими драматическими кружками во Дворце пионеров. Тамара Градская поставила с детьми королевство кривых зеркал. Семья покинула Копейск, когда будущему певцу было 7 лет. Но он на всю жизнь остался парнем с уральской закалкой. Слушаем автобиографию Александра Градского на радио «Гордость» на 93 FM в Копейске.

0: остаюсь!
1: Реклама. Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим.

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот РГБДОМ «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

0: летней походной формы в Туркестанском военном округе, а затем и в других. После русско-японской войны гимнастерки сменили цвет с белого на защитный серо-зеленый. В разные годы и в зависимости от рода войск они могли отличаться деталями. Гимнастерка могла быть с карманами и без, с отложным воротником или стойкой. Застежку делали открытой или потайной, по центру или смещенной влево, как у косоворотки. С 1943 года гимнастерку стали носить с погонами. Официально от этого вида форменной рубахи отказались в 1972 году из практических соображений. Гимнастерка затрудняла оказание медицинской помощи при ранениях, травмах, ожогах и других поражениях. Снять ее с пострадавшего значительно труднее, чем китель или куртку.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.
2: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские

0: русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Татарская вокалистка и музыкант Фаузия Кадырова – билингва и в жизни, и на сцене. Она свободно говорит на татарском и русском языках. На них же исполняет песни в двух разных музыкальных проектах. Разделение произошло, когда певица поняла, что аудитории и композиции на разных языках тоже могут быть разными. И слушатели часто ждут песню на определенном языке. Но язык – не единственное различие в проектах. Татарский проект «Дефне» – более динамичный, бойкий и дерзкий. Одна из первых песен проекта называется «Язык», в переводе на русский «Кольцо». В ней ярко выражены отсылки к тюркскому культурному коду, народным сказкам и легендам. Девушка потеряла кольцо, его унесло течением реки. Эта потеря символизирует не только ускользающее время, но и начало нового этапа жизни с воспоминаниями об ушедшем. В огранке оригинальной аранжировки композиция удачно сочетает этническое начало и современность. Тексты мелодии для своих проектов Фаузия Кадырова пишет сама. Дефне, Йозек, язык исполнения – татар.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет! Я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российский подводный флот – один из самых передовых в мире. Его история начинается в XIX веке создания первой подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. И хотя технически нельзя было считать ее боевым кораблем, изобретение заложило основы русского подводного флота. В марте 1906 года император Николай II включил подводные лодки в классификацию судов флота. Вскоре появились первые соединения на Дальнем Востоке, Балтике и Черном море. Благодаря усилиям инженеров, русский военный морской флот уже к началу Первой мировой войны был оснащен подводными лодками. А увидев их в деле, командование признало их потенциал. В последний советский период на смену дизелю пришла атомная энергетика. Благодаря ей подводные корабли смогли месяцами бороздить морские глубины без выхода на поверхность. Подводные силы советского ВМФ сыграли важную роль в сдерживании агрессии, благодаря чему современная Россия является одной из крупнейших подводных держав мира.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца Потемкина», изобрел множество приемов, которые сейчас являются прародителями всей современной режиссуры. Но если бы не революция 17-го, мир, вероятно, знал бы Эйзенштейна-архитектора. Будущий киномастер учился на инженера-строителя и собирался пойти по стопам отца-архитектора, но вступил в Красную армию, служил телефонистом-сапером. Затем стал художником-декоратором в театре «Пролеткульта». Начал сам ставить спектакли, заодно увлекся монтажом фильмов и так пришел к режиссуре. К Эйзенштейну обратился всесоюзный староста Калинин и попросил срочно снять фильм о событиях 905-го. За 3 месяца режиссер создал «Броненосец Потемкин». В нем снимались обычные люди с одесских улиц. Половину эпизодов Эйзенштейн придумал на ходу. В финале черно-белой киноленты над кораблем реет ярко-красный флаг. Его раскрашивал сам мастер. Фильм имел колоссальный успех. Сборы побили все рекорды. До сих пор сцены из «Потемкина» цитируют другие режиссеры. Затем были Александр Невский и Иван Грозный. Специально для фильма о грозном царе Эйзенштейн реконструировал печное действо, древний церковный чин с элементами театрального представления, вышедший из употребления еще в 17 столетии. Режиссер лично в мельчайших деталях контролировал пошив костюмов, которые впоследствии возьмет Гайдай для своей комедии про Ивана Васильевича.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Сейчас хрущевки уходят в прошлое. Однако самая первая стоит до сих пор и, видимо, сохранится навсегда. Ее адрес – Москва, улица Гримао, дом 16. Раньше это место относилось к району Черемушки, чье название стало синонимом кварталов, застроенных хрущевками. Здесь, вокруг улицы Гримао, которая в то время носила другое название, возводились первые экспериментальные советские типовушки. Среди архитекторов дома 16 – Евгений Йохелес, автор реконструкции дома Полярников на Никитском бульваре. В 50-е годы хрущевки были образцом новаторской архитектуры. Каждая деталь была функциональна. Например, размер окон зависел от площади комнат. Форточек, кстати, не было. Вместо них – вентиляционные отверстия на улицу под подоконником. Просторные зеленые дворы до сих пор смотрятся достойно. На балконы первых хрущевок ставили емкости для цветов, возле дома предусмотрели даже фонтан. В более поздних проектах отказались от таких излишеств. На Всемирной выставке в Брюсселе квартал в Черемушках получил гран-при. Туда водили на экскурсии иностранных архитекторов, искавших решение жилищной проблемы по всему миру. Сейчас история повторяется. Первую хрущевку хотят сделать музеем.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

звони. О, звони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

Ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Косоворотка. Один из самых узнаваемых элементов традиционного русского костюма. Косоворотка была непременным атрибутом крестьянской одежды вплоть до начала 20 века. При этом косоворотки носили мужчины всех сословий. Купцы, ремесленники, воины и даже русские цари в качестве домашней одежды или нижней рубахи. В конце 19 века на основе косоворотки была создана гимнастерка. Сначала такую форму ввели в Туркестанском военном округе, а потом и в других. Происхождение слова «косоворотка» понятно. Косой ворот, то есть разрез и застежка у горловины не посередине, а с левой стороны. Но почему возникла такая традиция? Этнограф Дмитрий Зеленин считал, что из практических соображений. Рубаха с косым воротом лучше защищала грудь от ветра, даже если верхняя одежда распахивалась. Академик Дмитрий Лихачев выдвинул версию, что ворот рубахи сместился к левому плечу, чтобы нательный крест не выпадал при работе. Есть и еще одно интересное предположение. Ворот на мужских рубашках делали сбоку, чтобы борода не закрывала красивой вышивки. В наше время длинные бороды – редкость, но косоворотки снова вошли в моду. На основе традиционного русского костюма дизайнеры создают стильные и удобные модели, которые можно носить, что называется, и в пир, и в мир. Реклама.
1: Устали от боли в суставах?

клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планам застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали жестокий романс с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
2: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз. Лишь одно

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Радиостанция «Гордость».

0: радио Гор-Гор-Гор-Гор-Гор-Гор-Гор-Гор-Гор-Гор.
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Петр Капица – легенда отечественной и мировой науки. Физик, инженер, инноватор. Лауреат Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Ввел в мировой научный обиход термин «сверхтекучесть». Существует легенда, как Петр Леонидович стал аспирантом научного светила Эрнеста Резерфорда. Англичанин говорил, что свободных штатных ставок в его лаборатории нет. Тогда Капица поинтересовался, какую точность в своих экспериментах Резерфорд считает достаточной. Узнав о погрешности в 3%, Капица заметил: добавление одного сотрудника к 30 имеющимся лежит в пределах экспериментальной погрешности. Резерфорд такую логику оценил и принял Капицу в лабораторию. Еще одна шутка гениального физика касалась исследования альфа-частиц. Для этого нужно сильное магнитное поле, которое, в свою очередь, просто плавит провод в электромагните. Петр Леонидович придумал пускать ток в течение очень короткого времени, которого хватало для исследования примерно 0,01 секунды. И говорил, что является самым высокооплачиваемым ученым в мире. Полную зарплату получает за работу, которая занимает пару секунд в год. Очень известен у нас в стране и сын Нобелевского лауреата Сергей Петрович Капица. Он был, возможно, лучшим популяризатором науки на отечественном телевидении. Почти 40 лет бессменно вел передачу «Очевидное невероятное».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Доморощенный. Это слово изначально употреблялось исключительно в прямом смысле. Выращенный дома относилось прежде всего к скоту и птице, родившимся, вскормленным и выращенным в своем хозяйстве. Помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей. Это Тургенев. Рассказ «Постоялый двор». Начиная с XIX века, слово «доморощенный» начинает терять исходное значение и все чаще употребляется в переносном смысле. «Доморощенный» применительно к изделию или произведению означает примитивный, заурядный, банальный, сделанный без профессиональной подготовки. Доморощенная мебель, доморощенная музыка. Со временем усиливается иронично-пренебрежительный оттенок слова и наблюдается переход на личности. Доморощенный философ, доморощенный архитектор, доморощенный поэт. Так могут сказать о человеке, который, не имея системных знаний и навыков в какой-либо области, представляет себя выдающимся деятелем в этой сфере.
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Грандиозный Владимирский собор – одна из визитных карточек Астрахани. Храм, воздвигнутый в начале 20 века, к 900-летию крещения Руси, дожил до наших дней чудом. В советское время его думали снести. Однако здание, построенное на средства астраханцев, было грандиозно – 50 метров высотой и купол – 12 метров диаметром. В результате в нем временно разместили автовокзал. Из-за этого стены и все несущие конструкции сохранились и не требовали серьезного восстановления. В 1999 году храм возвратили Русской Православной Церкви. Сейчас удалось полностью воссоздать его уникальный облик, соединяющий византийскую купольную базилику и традиции русского узорочья.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верия» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Верии» интересны сам широкой аудитории. Основу репертуара «Верии» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» — одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова — авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верия», «Как по мосту», язык исполнения русский.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Вера, вызовите.
4: Радио «Гордость».
3: Анатолий Ильич, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок» – первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с Радио «Гордость».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из таких был великий русский писатель Лев Толстой, который во второй половине XIX века открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и сам преподавал грамоту, письмо, счет, русскую историю, естествознание, рисование и пение. Сперва идею графа организовать в своем доме бесплатную школу крестьяне встретили с недоверием. Поэтому в первый день лишь 22 ребенка, обутые в новые лапти, робко переступили порог господского дома. Но не прошло и 2 месяцев, как число учеников выросло в 3 раза. Сама школа была известна свободными порядками. Учеников не наказывали за прогулы, им не задавали заданий на дом, никаких телесных наказаний в виде роск. Самым главным было то, что Лев Николаевич построил обучение на полной свободе учеников. Они сидели где хотели, могли спрашивать обо всем, советоваться с другими учениками. На переменах и после занятий Толстой показывал ребятам гимнастические упражнения, играл с ними в городки, бегал на перегонки. Они ходили на речку или в лес, водили хороводы. Детям так нравилось в школе, что они засиживались там допоздна, и граф развозил их по домам. Кстати, учебников тогда не было, и Толстой составил азбуку, по которой затем учились грамоте многие поколения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба.
2: Слушайте радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск стал одним из главных тыловых героев Великой Отечественной войны. С началом войны на Магнитогорском металлургическом комбинате был получен первый военный заказ – производство броневой стали и заготовок для снарядов. Сталевары и рабочие комбинаты работали без устали, отдавая все силы для победы. В результате их труда каждый второй танк Т-34 был оснащен броней, произведенной в Магнитогорске. Кроме того, каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был сделан из магнитогорской стали. Это стало возможным благодаря освоению новых технологий и привлечению специалистов из эвакуированных предприятий. Магнитогорск стал символом трудового подвига и несломленного духа. Город обеспечивал фронт всем необходимым, и его вклад в победу невозможно переоценить.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многим из вас наверняка встречалось старинное слово «дщерь». В прессе, в литературе обозначает оно то же, что и «дочь». Эти слова – близкие родственники. Восходят к одному и тому же еще прославянскому существительному. Можно подумать, что из них двоих «дщерь» более древняя. Это не так. В действительности она могла появиться даже позже дочери. Просто «дщерь» – слово из церковнославянского, языка библейских текстов, тогда как «дочь» – вариант изначально разговорный. Соответственно, «дщерь» – это что-то более возвышенное, торжественное. Вспомним Тютчева. «Радость – первенец творения, дщерь – великого Творца». Но уже в конце позапрошлого века это слово любили употреблять иронически. Вот, например, от Антона Павловича Чехова, довольно-таки злой. «Третья дщерь – молодая девица мужского телосложения. Сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая».
0: Радио «Гордость».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Основатель и продюсер фолк-поп-группы «Отукен» Андрей Медонос создал поистине уникальный коллектив. «Отукен» легко может отправить слушателя в путешествие во времени и пространстве. Пространственную составляющую определяет этнический состав группы. Это коренные народы, исторически проживающие в разных районах Сибири. Состав периодически меняется. Сейчас группу представляют хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Что касается времени, в репертуаре «Отукен» не только традиционные мотивы на основе древних легенд и преданий, но и песни современного содержания. Одна из них – «Дикая Сибирь». Изначально песня написана для одной из популярных на российском телевидении программ о моде, но, конечно, поется в ней и о любви. Всем известно, что любовь согревает сердце лучше любой самой теплой модной одежды. «Отукен», «Дикая Сибирь», язык исполнения – чулымский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение.

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4. 6+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Из вагона

0: 1000 поводов для гордости. Крупнейший в мире серийный вертолет. Свой первый полет тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 совершил 14 декабря 1977 года. Он создавался для транспортировки тяжелых и габаритных грузов на большие расстояния. Серийный выпуск был начат в 1980 году. Рекорды высоты и грузоподъемности, установленные на Ми-26 в 80-х годах, не побиты до сих пор. Уникальные характеристики позволяют использовать эту мощную машину в самых разных целях. Ми-26 воевал в Афганистане и помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Перевозил крупную и тяжелую технику в грузовом отсеке. Транспортировал на внешней подвеске вертолеты, самолеты, буровое оборудование и другие негабаритные грузы. Среди наиболее экзотических – живое дерево, статуя Будды и туша мамонта. Вертолеты Ми-26 выпускаются в нашей стране в разных модификациях и до сих пор активно используются.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза, они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Ан – великий российский конькобежец корейского происхождения, один из величайших спортсменов, 20-кратный чемпион мира, 6-кратный абсолютный чемпион мира и 6-кратный олимпийский чемпион. Все это Виктор Ан. 7 раз конькобежец выигрывал чемпионат Европы, 6 раз – азиатские игры. Любого из множества его достижений хватило бы на то, чтобы прославить спортсмена, но Виктор Ан никогда не относил себя к любым. Он единственный в своем роде лучший в 21 веке на шорт-треке. Родился будущий российский спортсмен в Южной Корее в многодетной семье. Конькобежцем хотел стать всегда, с тех пор, как мальчиком увидел выступление корейских спортсменов на Олимпиаде. В 2006-м он стал первым корейским конькобежцем, завоевавшим 3 золотые медали в личном первенстве на Олимпиаде в Турине. Увы, но успехи спортсмена на льду соседствовали с конфликтом внутри корейской сборной. После 3 лет борьбы семья Виктора Ана посоветовала ему переехать в Россию, где спортсмену создали хорошие условия. Он блестяще выступил на Олимпийских играх в Сочи, получил еще 3 золотые медали. Вместе с Виктором в нашу страну приехала жить его супруга. Виктор Ан вошел в историю конькобежного спорта, сделав шорт-трек чрезвычайно популярным. Его прославила зрелищная техника преследования. Ан долго шел за своим соперником, а затем делал мощный рывок к победе. Кстати, свое русское имя конькобежец взял в честь Виктора Цоя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сайт. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вот уже лет 15, как в соцсетях стало встречаться слово «токсик». Или даже в более короткой версии просто «токс». Давайте разбираться, откуда оно взялось. Подобно многим словечкам из молодежного сленга, «токсик» пришел из английского и переводится буквально как «ядовитый», «отравляющий». Надо сказать, что уже давно в русском языке существуют прилагательные «токсичный» и «токсический». Однако долгое время они употреблялись только в химии, медицине, биологии. Так назывались вещества, способные вызвать стойкое нарушение каких-либо функций живого организма или даже смерть человека или животного. Ну а токсиком сейчас называют злобного, раздражительного человека, который буквально отравляет атмосферу своими разговорами.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Есть на Земле всего одно место, где приземлился первый космонавт планеты. 12 апреля 1961 года в 10:55 Юрий Гагарин завершил свой полет в космос, мягко коснувшись поля неподалеку от сел Подгорное и Смеловка в Саратовской области. Сегодня это Гагаринское поле, часть истории и гордости страны. Здесь стоит 27-метровая стела в виде взлетающей ракеты, уменьшенная копия монумента на ВДНХ, а у ее подножия памятник Гагарину. В 2021 году здесь появился парк покорителей космоса. Галерея 12 космонавтов, связанных с Саратовской областью, розарий сорта Юрий Гагарин и мемориальные объекты. Саратов – город, где Гагарин учился, впервые поднялся в небо и откуда началась его дорога к звездам.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гара и тьмарец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви, счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гара и тьмарец». Язык исполнения Макшанс.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: за столом поют.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука.
3: Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Поярков – это человек, открывший для России реку Зею и Амурско-Зейскую равнину и заявивший наши права на Дальний Восток. Он родился в городе Кашине под Тверью в захудалой дворянской семье в конце 16 века. Служил при якутском воеводе письменным головой. Однажды эвенкийский шаман Тамкони рассказал, что на Востоке есть хлебная река, богатая серебром. А воевода Петр Головин отправил туда экспедицию во главе с Поярковым. В путь двинулись 133 человека на 6 одномачтовых судах. Лена, Алдан, Учур – по этим рекам шли казаки. На одной из них их поджидали пороги. Две лодки разбились, остальные пришлось тащить на себе. Всего они прошли 42 порога и 22 переката. С приходом зимы Поярков разделил отряд и отправился дальше на нартах. Оказавшись в Даурии, заложил там крепость. Жилось казакам голодно, ели кору деревьев. Весной снова пошли до Амурского лимана, далее 3 месяца по Охотскому морю. Обратно с ним вернулось всего 50 человек. Поярков первым из русских разведал дорогу по Амуру, собрал сведения о Преамурье, привел в русское подданство первых аборигенов и собрал с них 500 соболей. Его именем названы улицы в Хабаровске, Якутске и Северо-Курильске. Банк России выпустил золотую монету «Экспедиция Пояркова», стоимость которой доходит до 100 тысяч рублей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

ей было где-то 36. Когда он очень тихо помер, ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Каменная черепаха – древний памятник, который в настоящее время стоит возле Градзековского музея в Хабаровске. Еще в середине 19 века эту каменную черепаху обнаружил Николай Михайлович Пржевальский. Она стояла на могиле великого джурдженского полководца Эсыкуя из рода Ваньянь, который в свое время разгромил Китаничей. Памятник был установлен на могильном холме около почти тысячи лет назад, а после обнаружения следователем черепаху перевезли в краевой центр, где она находится до сих пор. Кстати, изваяние на гранитном постаменте – одно из двух оставшихся от империи Джурдженей на Дальнем Востоке. Вторая каменная черепаха сейчас находится в одном из парков Уссурийска.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что такое привычное нам слово, как пальто, в русском языке является заимствованием, причем сравнительно свежим? Появилось оно только во второй четверти 19 века. Распространилось вместе с соответствующей верхней одеждой, которую стали надевать поверх сюртука или фрака. Однако изредка пальто употребляли и как синоним халата. В русский слово пришло из французского, в который, в свою очередь, проникло, как ни странно, из английского. Изначально так называли различные верхние накидки без рукавов, длинные и короткие. Все то, что в современном русском традиционно именуется словом «плащ».
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Основатель и продюсер фолк-поп-группы «Отукен» Андрей Медонос создал поистине уникальный коллектив. «Отукен» легко может отправить слушателя в путешествие во времени и пространстве. Пространственную составляющую определяет этнический состав группы. Это коренные народы, исторически проживающие в разных районах Сибири. Состав периодически меняется. Сейчас группу представляют хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Что касается времени, в репертуаре «Отукен» не только традиционные мотивы на основе древних легенд и преданий, но и песни современного содержания. Одна из них – «Дикая Сибирь». Изначально песня написана для одной из популярных на российском телевидении программ о моде, но, конечно, поется в ней и о любви. Всем известно, что любовь согревает сердце лучше любой самой теплой модной одежды. «Отукен», «Дикая Сибирь», язык исполнения – чулымский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

люблю лето, люблю в шоколаде с халвою конфеты, люблю, когда солнце в закате, кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы, люблю с друзьями прогулки, загулы, люблю пробежаться по берегу моря, люблю настроение в дневной. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитар от костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть

0: всему на суточно.
1: 6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — это историческая кинолента 1942 года, которая рассказывает о героической обороне Москвы и успешном контрнаступлении советских войск зимой 1941-1942 годов, ставшим переломным моментом в ходе войны. Снятый на основе уникальных фронтовых съемок, фильм показывает все ужасы и лишения войны, а также самоотверженную борьбу Красной Армии с фашистами, демонстрируя мужество и стойкость советских солдат. Солдат и командиров. Режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин сумели передать драматизм и напряжение тех дней, используя как документальные кадры, так и хронику, снятую непосредственно на передовой. «Разгром немецких войск под Москвой» получил признание не только в СССР, но и за рубежом, став первым советским фильмом, удостоенным премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Эта лента остается важным историческим документом, напоминающим о значимости подвига защитников Москвы и их вкладе в победу над фашизмом.
0: Радиостанция «Гордость».

0: гордость. Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских продуктов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» посвятило им цикл программ в рамках рубрики «Какие люди?». Сегодня мы представляем еще одного настоящего героя – Даниила Гладушевского из Краснодарского края, который с самого начала участвовал в спецоперации и награжден медалью за отвагу. Во время исполнения задач был тяжело ранен. После лечения вернулся домой и обратился в Фонд защитники Отечества. Социальные координаторы фонда помогли решить все вопросы, в том числе с реабилитацией героя. Даниил занимался в школе ходьбы и совершенствования моторик, работал на специальных тренажерах, прошел специально бытовую адаптацию и получил поддержку психолога. Фонд адаптировал жилье ветерана, помог настроить протезы. Герои передали автомобиль «Лада Гранта» на ручном управлении. Теперь защитнику легче решать бытовые задачи. По его словам, очень помогает поддержка фонда. Можно прийти с любой просьбой. Например, если проблемы в больнице или госпитале, все решается в считанные минуты. Даже ремонт в доме. Как говорят социальные координаторы фонда, для них очень важно развивать систему комплексной реабилитации. Сразу после возвращения герои должны получать поддержку во всем. И они прикладывают к этому все силы. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, какая сложная история стоит за нехорошим словом «бандит»? В русский оно пришло в начале 18 столетия из французского и уже в привычном нам значении «разбойник, вооруженный грабитель». Во французском языке это слово тоже заимствованное уже из итальянского, а туда оно проникло в темные века, вскоре после падения Римской империи и языка готов. И вот там слово «банда» обозначало «знамя». Затем на территории будущей Италии так стали называть совершенно любое организованное воинское подразделение. Отряд наемников, например. А бандиты – это, соответственно, были члены воинского отряда. И лишь с появлением армий современного типа банды превратились в преступные сообщества, а бандиты – в преступников. Как в жизни, так и в европейских языках.
0: Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Барнауле есть деревянный дом, которому больше 100 лет? Он известен как дом купцов Шадриных и построен в стиле модерн в самом начале 20-го столетия. Уникальный сосновый сруб пережил не только революцию, но и пожар. Дело было в середине 70-х, тогда в огне выгорели резьба и внутренняя часть. Однако столетний сосновый сруб уцелел. Все дело в сибирском здоровье бревен и особых приемах обработки древесины, которыми владели плотники и столяры прежних времен. Раньше дерево не распиливали, а рубили, что лучше сказывалось на сохранности древесных волокон. Кроме того, сруб еще при постройке был обрамлен металлическими конструкциями. Уже в наше время дом очистили, восстановили уникальную резьбу. Теперь он выглядит почти так же, как в 913-м.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Успех группы «Ойме» связан не только с уникальными фольклорными находками, креативным подходом и исполнительским мастерством, но и с тем, что в каждую песню музыканты и вокалисты вкладывают душу. «Ойме» в переводе с эрзянского как раз и означает «душа». В основе многих композиций группы «Ойме» фольклор мордовских народов Эрзя, Мокша, Шокша, собранный в результате собственных этнографических экспедиций. Современная аранжировка позволяет сделать из обрядовых, лирических и жанровых народных напевов настоящие хиты, близкие и понятные сегодняшнему слушателю. Среди них «Чавка» в переводе с эрзянского «галка». Песни объединяет фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие и звучание йохикко, традиционного финно-угорского струнно-смычкового инструмента. В припеве звучит цитата народной масленичной песни, а в куплетах авторский текст о любви, ожидании единственного и магии притяжения. «Ойме», «Чавка», языки исполнения эрзянский,

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDL. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: всему на суточно ру.
1: 6+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость».
4: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джангл». Это «Радио Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» едва ли не самое кинематографичное произведение нашей литературы. 22 экранизации, из них только две отечественные. Остальные – это США две штуки, Германия целых 4, Италия 3 и даже Иран. Собственно, впервые фильм про Остапа, Кису и тещино наследство в стульях сняли совместно Польша и Чехословакия в 1933 году. Почти все иностранные экранизации вольные, без советских реалий. В некоторых герои обогащаются в конце, но есть исключения. В Кубе фильм тоже адаптировали под местный сеттинг. Героев сделали кубинцами, но сюжет в целом сохранили. Покойная теща спасает сокровища в стульях от Фиделя. Тут есть даже «Союз меча и орала» – комедийное сборище заговорщиков, недовольных Кастро. Еще одну близкую к тексту экранизацию, где дело происходит в СССР, сняли американцы в 70-м. Наши реалии изображали Югославия и Финляндия. Гордимся нашей великой литературой!

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 1935 году в Гамбурге передавался приобретенный СССР пароход «Чевыча». Каково же было удивление немцев, когда они увидели прибывшего за судном капитана в сером пальто, светлых туфлях и кокетливой голубой шляпке. Это была 27-летняя, первая в истории женщина, капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Через несколько дней о ней написали все газеты мира. Она провела «Чевычу» через Одессу и Сингапур до Камчатки. Так развеялись вековые суеверия о пребывании дам на корабле. Родилась Анна в начале 20 века во Владивостоке на станции «Океанская». Окончила морской техникум, работала на Камчатке, прошла путь от палубного матроса до капитана. В 30 лет ее назначили начальником Владивостокского рыбного порта, который она создала с нуля. В начале войны Щетинина оказалась на Балтике, где год под градом немецких бомб снабжала армии в Прибалтике и эвакуировала людей из Сталина. Однажды она хитро обманула немецких летчиков, имитировав дымовыми шашками пожар на судне. Фашисты пролетели мимо, а Анну наградили красной звездой. После войны на судне Дмитрий Менделеев доставила в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца в период оккупации. Потом Анна вернулась во Владивосток, где возглавила приморский филиал Русского географического общества. Она много преподавала и писала книги, была удостоена звания Героя социалистического труда. Ее именем названы сквер, мыс и улица во Владивостоке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения. Еще я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу. Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
3: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-3-4-6+.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В самом центре Тюмени стоит настоящий гигант сцены. Самый большой драматический театр России. Здание с парадным фасадом и величественными колоннами выросло всего за 1 год и 8 месяцев и открылось в ноябре 2008-го. Его площадь – 36 тысяч квадратных метров. Внутри три зала – большой на 777 мест, малый на 205 и камерный, вместе готовые принять более 1000 зрителей. Каждый квартал здесь премьера – от классики до острой современной драмы, от спектаклей для детей до постановок для взрослых. В труппе более 40 актеров из разных регионов России. Театр дает около 500 спектаклей в год, участвует в гастролях и фестивалях. А еще почти каждый месяц здесь открывается новая выставка. 8 экспозиций на 4 этажах можно увидеть бесплатно, просто придя на спектакль. Театр, где масштаб и дух сцены ощущаются с первых шагов.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: пункте назначения у организации партнера. Со временем у государств появились собственные банки. Они получили монополию на выпуск бумажных денег, кредитных обязательств государства. В Англии их называли банкнотами, буквально записками в банк. В нашу страну слово «банк» пришло давно. Уже в конце 17-го столетия наши дипломаты писали «Банкус региус сирич мена королевской казны». А вот банкноты появились позже, уже в 20 веке. До революции бумажные деньги называли ассигнациями. Кстати, словари разрешают говорить как «банкнот», так и «банкнота».
1: Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, что Киров – родина дымковской игрушки? Село, давшее свое имя промыслу, располагалось на территории современного города. Кстати, только в Кирове можно увидеть обычные панельки, раскрашенные в дымковском стиле. Среди знаменитых уроженцев города на Вятке – братья Васнецовы. Их семейная усадьба заинтересует всех, кто любит живопись и русскую культуру. Совершенно уникален Кировский палеонтологический музей. Гордость экспозиции составляют кости париозавров – древних ящеров, которых находили в Африке и у нас в Вятском крае. Главная достопримечательность города – река Вятка, крупнейший правый приток Камы. Самый красивый вид открывается с набережной Александра Грина. Писатель долгое время жил в городе и описал незабываемые вятские пейзажи в своих книгах. Едем в круиз по реке Вятки, не забываем заглянуть в Киров и слушаем Илью Огурцова на радио «Гордость» 94 FM.
2: Что если пойти дальше?

0: Сейчас.
1: Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
7: Это наша с тобой биография.
8: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летное испытание прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это «Не такая». С радостью представляю вам свою новую песню «Душа». Слушайте на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Калининграде ученые создали новый прибор для диагностики когнитивных заболеваний. Он помогает лечить болезнь Альцгеймера. Устройство разработали в Балтийском федеральном университете имени Канта. Прибор основан на методе доплерометрии. Он измеряет кровоток с помощью ультразвука. Пациент выполняет задание, ученые смотрят на экран. Если кровоток слабый, программу лечения меняют сразу. В основном прибор помогает пожилым людям с болезнью Альцгеймера или деменцией. Но им пользуются и молодые пациенты после травм головы. Главная цель врачей – продлить самостоятельность пациентов. Центр когнитивного здоровья открыли осенью 2025 года. Проект создали вместе с первым медицинским университетом имени Павлова из Петербурга. Работа идет в рамках программы «Приоритет-2030».
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: «Вечные ценности» на радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время –

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесслав.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время сам.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

доеду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видно.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете ли вы, кто изобрел радиатор отопления? Да и название батареи ему дал. Это Франц Карлович Сангалли. По национальности немец, с итальянскими корнями, российский подданный. Он приехал в нашу страну в 19 лет. С нуля начал дело производства каминов и металлических кроватей. Первоначально у него работали 12 слесарей и жестянщиков. В 1857 году Франц придумал отопительное устройство. Оно вызвало восторг жителей сырого прохладного Петербурга. Уже через несколько лет мастерская Сангалли выросла до фабрики с 1000 рабочих. Изобретатель назвал устройство батареей, потому что радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции. О том, какого качества были батареи Сангалли, можно судить по тому, что в здании фирмы «Зингер», затем «Доме книги» на Невском проспекте, говорят, они работают до сих пор. Но не только этим изобретением прославился Франц Карлович. Император Александр II наградил его золотой медалью на Владимирской ленте за создание противопожарной системы в Зимнем дворце. Работы завода Сангалли – это железные решетки для павильонного зала в Эрмитаже, решетка Таврического сада, отделка дверей знаменитого музея Штиглица и множество чугунных решеток, украшающих балконы домов и особняков Петербурга, в котором радио «Гордость» вещает на частоте 93,3 FM.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
3: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая. Ойме. Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в русском языке появилось слово «натюрморт»? Пришло оно из французского и означает буквально «мертвая природа». В русский язык термин пришел сравнительно недавно, в самом конце 19 столетия. Ввел его, скорее всего, известный искусствовед Владимир Стасов. Натюрморты наши художники писали и раньше. Еще в середине 19 века были известны поражающие изобилием деталей полотна Ивана Хруцкого. Почему же слово «натюрморт» появилось так поздно? Долгое время этот жанр считался низким, недостойным великого мастера. Многие художники писали натюрморты, некоторые даже на них специализировались. Но знатоки искусства относились к картинам с цветами, фруктами и кучами убитой дичи пренебрежительно. А как раз во второй половине позапрошлого века отношение стало меняться. Возможно, именно поэтому в русском языке потребовалось отдельное название для этого направления живописи.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Считают, что Пенза могла стать тем самым городом Н в знаменитой комедии-сатире Николая Гоголя «Ревизор». Легенда гласит, сюжет, где городская власть охвачена паникой перед приезжим ревизором, был навеян именно провинциальной атмосферой Пензенской губернии. Хотя историки не нашли подтверждений, источник Гоголь не назвал конкретного города, идея жива в умах горожан. Ведь многие старинные улицы, купеческие дома, ходят рассказы о чиновниках, подобные тем, что описаны в пьесе. Для Пензы эта легенда – повод гордиться причастностью к великому литературному наследию. Даже если город Н – лишь условный образ, он напоминает. Наша провинция может быть источником литературы, мыслей и вдохновения.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают, и то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нету перелета, и надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня. Я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
2: есть
1: тоже
2: у нас в эфире,
1: есть,
2: да,
1: в эфире,
2: да,
1: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносят гитару, а я-то знаю всего 5 аккордов. И я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою, а там поговорим.
2: Итак, предпремьера на радио «Гордость» эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ.

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, и вечная память.

0: угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
3: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
4: Жульем, допустим, надо бороться.
5: Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
6: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
7: Ой, когда все это кончится.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Саратовского государственного университета сделали неожиданное открытие. Шум, который мы привыкли считать помехой, может, наоборот, улучшать работу сложных систем – от транспортных до нейронных сетей. Исследователи выяснили, что случайные колебания помогают элементам системы синхронизироваться, словно музыканты, которые начинают играть в унисон под шум водопада. Этот эффект может дать ключ к пониманию работы мозга и созданию более эффективного искусственного интеллекта. Теперь ученые изучают, как разные типы шума влияют на реальные системы, и их результаты могут серьезно изменить представление о роли хаоса в науке и технологиях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что уроженец Псковской губернии Фердинанд Петрович Врангель был правителем Русской Америки, огромной территории, включавшей в себя полуостров Аляску, Алеутские острова, Форт Росс в Калифорнии. Сиротой, что собственными трудами и усилиями смог добиться уважения императора Николая I, был один из основателей РКО, российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал и управляющий морским министерством. Одними из основных его достижений являются возглавленное им кругосветное плавание 1825-1827 и открытие одной из первых в России магнитно-метеорологических станций в Новоархангельске, ныне город Ситка, США, исследование Сибири. Даже много лет спустя, несмотря на продажу Аляски, карты все еще хранят память об отважном мореплавателе. Его именем назван остров и расположенный на нем город, а также российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely.fi.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
6: Все, я больше, только мои хочу. Меньше плачу.
5: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
7: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва. Улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4. 6+.
8: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
9: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Омск официально присвоил статус «Город трудовой доблести» в 2020 году. Это высокое звание – признание заслуг жителей, предприятий и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны Омск стал мощным промышленным центром. Сюда эвакуировали более сотни предприятий, многие из них из Ленинграда и Харькова. Заводы работали круглые сутки, производили технику, танки, самолеты, оружие и детали – все, чтобы поддержать фронт. Это звание не просто титул. В декабре 2021 года в Омске установили памятную стелу, посвященную его трудовому подвигу. Сегодня на въездных стелах в городе скоро появится надпись «Город трудовой доблести», чтобы каждый, кто приезжает, видел, что Омск – город с историческим характером и гордой историей труда. Омск доказал не только героизм на фронте, но и самоотверженный труд людей в тылу, равноправное основание для памяти и уважения.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали в блогах слово «муд». Особенно его любят использовать в качестве подписи к картинкам. Обозначает оно буквально «настроение» и пришло из английского. Там «mood» значит ровно то же самое – настрой, настроение, атмосферка. Но интересно, что корни этого модного словечка очень стары и восходят еще к древним языкам германской группы. Там предки слова «mood» обозначали примерно то же самое – характер, настрой, дух, но чаще с оттенком боевой. Вероятно, именно то, что стало современным блогерским настроением, звучит в именах викингов, типа «Тормунд», то есть духом, подобный богу грома Тору. Но мы-то не в Британии, Германии или Скандинавии. Потому давайте по-русски. Настроение или настрой, атмосфера или впечатление звучат куда роднее и ближе любого муда. Согласитесь.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Тише» Максим Фадеев посвятил памяти своих родственников, павших на полях Великой Отечественной. Историю, стоящую за текстом, нельзя ни простить, ни забыть. Отец певца через всю свою жизнь пронес память о матери, которую на его глазах раздавило немецким танком. Десятилетия спустя Максим Фадеев решился облечь память своей семьи в музыку, берущую за самую душу. Текст для него писала поэтесса Наталья Касимцева. Премьера песни состоялась в апреле 25-го, незадолго до Дня Победы. Посвящая песню всем героям Великой Отечественной, Максим Фадеев предложил создать общенародный альбом памяти, чтобы каждый, кому понравилась композиция, снял видео, где под звуки песни показывает фотографии своих отцов, дедов и прадедов, погибших, защищая нашу страну. Помним своих и слушаем Максима Фадеева на радио «Город».
1: Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята,

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году.
0: Радиостанция «Гордость».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета нашли способ удешевить и упростить производство основы для противоопухолевых препаратов. Речь идет о веществах для фотодинамической терапии. В организм вводят специальные молекулы. Под действием лазера они активизируются и разрушают раковые клетки. При этом здоровые ткани почти не страдают. Раньше для синтеза таких соединений использовали дорогие катализаторы. Теперь ученые предложили использовать цинк и доступные органические компоненты. Это удешевляет и ускоряет процесс, при этом выход нужного вещества остается высоким. Эксперты считают, что новая технология сделает лечение рака доступнее, а также поможет создавать материалы, реагирующие на свет. Работа поддержана Российским научным фондом. Результаты уже опубликованы. Теперь ученые думают о внедрении разработки в производство.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Не все знают, что своим существованием Кузбасс обязан в том числе сибирскому родознатцу Михайле Волкову. Это он открыл на высоком берегу Томи Горелую гору, уникальное место, где прямо на поверхность выходил каменный уголь. Было это в 1721 году. В то время по поручению императора Петра Великого по всей России искали руды – серебряные, железные, медные. Одним из родознатцев, занятых этим делом, и был Михайло Волков. А его юности известно немного. Есть версия, что он был крепостным, но сам себя называл тобольским казаком. Вместе с другими родознатцами он исследовал старые копи на Алтае и нашел богатые месторождения на северном Салаире. Товарищи Волкова тогда отправились в Москву, а он пошел дальше смотреть место, которое незадолго до того исследователь мистер Шмидт счел вулканом. Там Волков и обнаружил горящие камни. Это оказался не вулкан, а месторождение каменного угля. Сейчас Горелая гора – часть Кемеровского музея «Красная горка», а памятник Михаиле Волкову украшает названную в его честь площадь в Кемерове.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, как много значений имеет простое, хорошо знакомое всем слово «живот»? В древнерусском языке оно обозначало вовсе не часть тела, но саму жизнь. Поэтому, когда вы где-то читаете «не щадя живота своего», имеется в виду «не щадя жизни», скорее всего. Еще это может обозначать «не жалея никакого имущества», поскольку еще одно старинное значение – «собственность». Помните слово «пожитки»? Вот «живот» в этом смысле – их родственник. Еще в некоторых северных русских говорах животами называли домашний скот, ну а соответствующую часть тела долгое время именовали брюхом. Свое современное значение слово «живот» начало приобретать где-то в 17 столетии. Уже протопоп Аввакум в своем автобиографическом произведении писал: «От водяные тяготы люди изгибали, в смысле гибли, и у меня ноги и живот синь был».
0: Радио «Гордость».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

История одной песни. Песня «Ты моя мелодия» – визитная карточка великого советского певца Муслима Магомаева. Музыку к ней создала Александра Пахмутова, знаменитый композитор советской эпохи. Лирическая мелодия пришла к ней очень быстро, но вот создать на нее стихи оказалось очень сложной задачей. Николай Добронравов, супруг композитора и главный автор текстов к ее музыке, трудился над песней чуть ли не 2 года. Музыка требовала строчек разной длины, меж тем жизнь вокруг кипела. Пахмутовой заказали песню к Мюнхенской Олимпиаде 72 года, которая должна была подбодрить советских спортсменов. Композитор написала «Героев спорта». Петь их, по ее мнению, должен был только Магомаев. Но певец поначалу отказался, мол, совершенно не его стиль. Советовал обратиться к Эдуарду Хилю. Тогда-то Пахмутова и пообещала артисту песню о любви, созданную специально для него. Как раз в это время у Магомаева вспыхнула любовь к Тамаре Синявской, и свежая лирика была ему необходима, чтобы передать свои чувства. В итоге мелодия вошла в его репертуар. Возлюбленная певца была первой, кто ее услышал. Она проходила стажировку в Миланском театре «Ла Скала», когда позвонил Магомаев и включил свежую запись. «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей». Потом мелодию перепевали даже в ритме танго, но исполнение Муслима Магометовича не только первое, но и эталонное. Слушаем одну из лучших песен в исполнении великого артиста.

0: Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest-185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest-185. ПАО «Сбербанк» 18+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт. Рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Тюменские онкологи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы. 67-летнюю пациентку ввели в течение 2 лет. Ранее у женщины обнаружили новообразование размером около 10 сантиметров. После постановки диагноза пациентке установили гастростому. Врачи приняли решение применить иммунотерапию вне клинических рекомендаций. По данным последних обследований, опухоль полностью исчезла. Женщина самостоятельно дышит и принимает пищу. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Анапластический рак щитовидной железы – одна из самых редких и агрессивных опухолей головы и шеи. Средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего 3-5 месяцев.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в старину называли поцелуи? Было такое старинное слово, оно встречается до сих пор. Лабзание. Происходит оно от старославянского слова, обозначавшего поцелуй. А от старославянского цепочка идет во тьму веков. Так известный советский лингвист Николай Шанский считал, что первоисточник у нашего лабзания вовсе латынь. Еще в 19 столетии слово «лабзание» было распространено в поэзии. Однако уже тогда у него появилось двойное дно. Дело в том, что все знают словосочетание «Иудина лабзания» — тот самый последний страшный поцелуй, которым предатель указал стражникам Христа. Выражение «Иудина лабзания» — интернациональный символ подлости и вероломства. Кстати, слово «лебезить», то есть «льстить и врать», тоже близкий родственник лабзания.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Ани Леда. Певица.
1: Коллективизм. В своей карьере я никогда не чувствовала себя человеком, который добивается всего в одиночку. Сегодня рядом со мной работает команда Insight Люди. Каждый человек в этой команде вкладывает свои знания, силы и время в общее дело. Когда мы обсуждаем новые идеи, готовим проекты или выступления, я вижу, насколько важен вклад каждого участника команды. Эта работа научила меня тому, что вместе люди способны достигать гораздо большего, чем по отдельности.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Губкин – выдающийся русский ученый и академик, внесший значительный вклад в геологию и исследование нефтяных месторождений. Он сделал важный вывод, что нефть является региональным полезным ископаемым, что стало основой для эффективных поисковых работ. Губкин разработал метод геологического разведывания, основанный на принципе региональности нефти, позволяющий геологам выявлять факторы, указывающие на наличие нефти, такие как геологическое строение и состав горных пород. Он сравнил распределение нефти с ростом грибов в лесу. Нахождение одного месторождения увеличивает вероятность обнаружения других поблизости. Одним из его достижений стало исследование глубинно-ложнослоистых систем, где он установил, что нефть может находиться не только в пористых песчаниках, но и заполнять пустоты горных пород. Губкин также изучал грязевые вулканы и их связь с нефтяными месторождениями, что стало важным для нефтяной промышленности. В 1932 году он опубликовал фундаментальный труд «Учение о нефти», который стал классическим учебником и основой для дальнейших исследований в области нефтедобычи и нефтеразведки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС.

0: вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они и живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на ЗС. Не давайте себя обмануть.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ойме в переводе с эрзианского языка означает «душа». Однако это вовсе не означает, что эрзианский – единственный язык исполнения песен музыкальной группы. Композиция «Ойме» базируется на фольклоре разных народов. Сегодня группа поет на эрзианском, макшанском, русском, аварском, даргинском, коми-пермяцком языках и при этом планирует расширять репертуар. В основе программы женское многоголосое пение. Нередко о женщинах и поется, куда же без них. Вот, например, «Вай Машура». Машура – эрзианский вариант имени Маша. В основе композиции хороводная эрзианская песня. Традиционно исполняется весной и летом. Девушка идет в лес. По версии Ойме, в лес не простой, а волшебный. Его населяют разные места.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грампластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда дети в школе читают нашу русскую классику, у них частенько возникают вопросы, на которые сложно ответить. Что поделать? Русский язык постоянно меняется. Возьмем Михаила Юрьевича Лермонтова и его песню про царя Ивана Васильевича. Что за сидельцы? То есть седло такое бранное, которое там упоминается? Объясняем. Бранный в данном случае звучит «покрытый тканью с рельефными узорами». При производстве подобных тканей их перебирали, отсюда и слово «бранный». Есть вероятность, что сказочная скатерть «самобранка», возможно, не только сама себя накрывает, но еще и сама себя изготовила из дорогой узорчатой ткани. А у Владимира Даля можно встретить забавную поговорку. «Бранный, да весь драный», то есть одежда изначально дорогая, но пребывающая в плохом состоянии. Остатки былой роскоши.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Вожаку.
2: Хоть маленькая ниточка, но все ж она в один притянется канатик. Служи, солдат, служи, родной мой братик. Громи врага и технику корешь. А мы в тылу, за детками смотря, не прекращаем о тебе молитвы. И пусть поможет Бог в разгаре битвы. Мы свято верим, это все не зря.
3: Ольга Аленкина, поэт, член Союза писателей России, живет в Железногорске Курской области. Пишет стихи и вместе с мужем книжки для детей. Это стихотворение она посвятила поэту и воину Дмитрию Филиппову с позывным «Вожак». Я слежу за его страничкой с тех пор, как он добровольцем ушел на СВО. Из фронта стали приходить его пронзительные стихотворения, говорит Ольга. Очень ценю его творчество.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».
4: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга. В лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует,

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Меня зовут Зоя Воловикова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что нефтехимия как наука появилась благодаря российскому ученому Владимиру Марковникову? Именно он первым изучил кавказскую нефть еще в позапрошлом веке. Ему удалось показать, что бакинская нефть на 4/5 состоит из еще неизвестных тогдашней науке углеводородов. Это Марковников выделил и описал их. А еще ученый одним из первых изучил происхождение соленых озер российского Поволжья. Родился Владимир Марковников в Нижнем Новгороде в 1837 году. Изначально учился на юриста. Судьбоносной стала встреча с Александром Бутлеровым, который увлек студента химией. Именно Марковников создал серьезную химическую научную школу в Московском университете. До него там была только маленькая старенькая лаборатория. Ученый сумел добиться строительства новой и даже открыть ее двери для первых женщин-студенток. Интересный факт. Среди его сотрудниц была первая русская женщина-химик Юлия Лермонтова.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на Радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Встречайте, Алексей

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Алексей Поддубный, Джанго, браво!
2: Гордость – это семья. Берегите близких.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказала чучело в бабушкином огороде.
0: Радио «Гордость».

0: раскопки нашли еще в середине 18 столетия. Так появилась крепость Магнитная. В историю она вошла почти сразу. Здесь ранили Емельяна Пугачева. Сейчас город – место встречи Европы и Азии с богатыми культурными традициями. Один из символов Магнитогорска – памятник «Металлург». Его создавали для всемирной выставки в Брюсселе, потом установили на ВДНХ в Москве и только в 70-е подарили уральскому городу. Памятник «Тыл фронту» напоминает о подвиге Магнитки в Великую Отечественную. А еще Магнитогорск наряду с Волгоградом – одна из столиц сталинского ампира. Лучшие образцы – это величавые ансамбли проспектов Ленина и Металлургов, украшенные коваными балконами, каких нет даже в Москве. Неподалеку немецкий городок, построенный силами немецких военнопленных в послевоенные годы. Пряничные домики, напоминающие о сказках братьев Гримм. Едем в Магнитогорск и слушаем «Магнитку» Льва Лещенко на слова Александры Пахмутовой на радио «Гордость» 107.4 FM.
1: Словно в песне у Магнитной горы снова вспыхнули былые костры, и пришли на свет костра молодые мастера из далекой довоенной поры.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Имя Дарсу Узала широко известно дальневосточникам. Коренной житель Уссурийского края по национальности Гольд был верным проводником знаменитого исследователя и путешественника Владимира Арсеньева. Именно этот охотник является главным героем повестей Арсеньева по Уссурийскому краю и Дарсу Узала. Имя охотника увековечено не только в книгах русского исследователя. Японский режиссер Акира Куросава снял фильм «Дарсу Узала», а в Хабаровском крае на Большом Хехцире, где впоследствии возникла станция Корфовская, переросшая в одноименный поселок, установлен мемориальный гранитный камень на месте смерти участника экспедиции. Вокруг него местные школьники высадили сосны.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
3: Если б не было тебя,

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ноги потом. Сначала неси душу. Часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла-Скала» и опера «Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: Привет всем, дорогие друзья. Арвиних оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диско на танцполе и горячо.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что слово «аутфит» изначально обозначало процесс оснастки корабля? Пришло оно к нам из английского языка, где было впервые зафиксировано в середине 18 века. И в то время это был глагол, который употребляли в значении «подготовить судно к плаванию». В следующем, 19 столетии, слово постепенно проникло в мир моды и превратилось в существительное. Ну, а потом закрепилось в значении «подходящий комплект одежды для определенного случая». В русский язык понятие «аутфит» пришло в начале 21 века с развитием модных блогов.
1: Радио «Гордость».

и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения...

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Имя Ивана Федоровича Крузенштерна известно каждому жителю нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился русский мореплаватель? Именно он возглавил первую российскую кругосветную экспедицию. Путешествие началось в 1803 году и продлилось 3 года. Во время плавания Иван Крузенштерн сделал ряд важных открытий и исследований. Провел разнообразные океанографические и метеорологические наблюдения в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. Произвел опись части Курильских островов, побережья Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Открытие первой российской кругосветной экспедиции внесли значительный вклад в мировую науку, а сам Иван Крузенштерн стал символом морской романтики.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Сегодня мир часто пытается убедить человека, что главное в жизни – это деньги, статус, успех и популярность. Но мне кажется, рано или поздно почти каждый понимает, материальные вещи сами по себе не делают человека счастливым. Мне довелось при жизни общаться со Схе Архимандритом Ильем Ноздряным, человеком огромной духовной силы, духовником Оптиной пустыни и патриарха Кирилла. И батюшка Илий говорил очень простые, но глубокие вещи, что человек всю жизнь ищет благо, комфорт, достаток, но если у него нет мира в душе и чистой совести, никакие материальные вещи не принесут ему радости. Меня очень зацепили его слова о том, что когда человек теряет духовные ориентиры, его уже ничего по-настоящему не может наполнить. Ни карьера, ни деньги, ни внешний успех. Для меня приоритет духовного над материальным – это про внутренний стержень человека, про совесть, про уважение к людям, про любовь к семье, к родине, к своей культуре, про вещи, которые невозможно купить ни за какие деньги. Материальные вещи могут сделать жизнь удобнее, но только духовные ценности делают ее по-настоящему осмысленной.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Перед иконой погасла свеча. Завтра нам бой принимать за Россию. Бог мой, ну что ж, на все воля твоя. Друг мой поручик, вы вновь замолчали. Русская доля, согласен, трудна. Но ведь мы столько побед одержали. Даст Бог и эту отметим сполна. Блеск аксельбантов стал будто тускнее. Потяжелел вдруг Георгиевский крест. Спросите тихо,
1: что жизни ценнее?
0: Для офицера всегда только честь. О, Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России из прошлых времен сквозь века. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб русское войско увидела снова земля.

0: коль наступит вновь время лихое, в строй снова встанут к святыням знамен. О, Бог, дай нам силы, и мы пролетим эскадроном по небу России, вернемся сквозь все времена. Как прежде мы встанем, подняв боевые знамена.
1: И небо поможет,
0: и русская наша земля.

0: по небу России, и пусть содрогнется земля, как прежде мы встанем под наши святые знамена, чтоб быть вместе с вами в лихие для вас времена. Как прежде мы встанем под наши святые знамена, и Бог нам поможет, здесь русская наша земля.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башня «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. «Утро после всего».
2: «Утро после всего». Трагедия вновь повторяется в виде трагедии. Но к больницам русские люди приходят сдавать кровь. Русские люди с усталыми хмурыми лицами. Это такая доступная им любовь, жизнью своей поделиться без лишних вздохов. Русские люди приходят сдавать кровь. Жизнь притекает в жизнь по капле, по крохам. Так неуклонно карабкаясь день за днем, двигаясь дальше на занебесном бензине, все эти чертовы взрывы переживем. Все это вывезем, Господи, как вывозили.
3: Это стихотворение поэт Анна Долгорева написала на следующее утро после теракта в Крокус-Сити. В это время к пунктам сдачи крови уже выстроились огромные очереди из желающих помочь пострадавшим.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

История одной песни. В 1981 году на экраны телевизоров вышла музыкальная комедия «Берегите женщин». Критики, да и обычные зрители сходятся во мнении, что главной ценностью фильма стали песни. Все они числом 8 написаны Юрием Антоновым. 7 из 8 он же исполнил в сопровождении рок-группы «Аракс». Это был кинодебют композитора. Впрочем, в кадре Юрий не появлялся. Его голосом пели герои фильма. Какие-то песни режиссер Александр Полынников выбрал из уже готовых композиций. Несколько песен Юрий Антонов создал специально для фильма. В их числе знаменитое «Море» на слова Леонида Фадеева.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В 2023 году на набережной кубанского города Приморско-Ахтарска появились две необычные скульптуры. Одна из них – огромный памятник белуге, лежащий на бочках икры. Другая – памятник рыбаку. Вся история Приморско-Ахтарска тесно связана с рыболовством. Некогда уловы поражали воображение. Вылов гигантских экземпляров осетровых пород не был редкостью.

0: черная икра поставлялась напрямую к царскому столу. А уж знаменитой азовской тарани и прочие промысловые рыбы ловили и вовсе немерено. В городе насчитывалось 29 предприятий рыбопереработки. Число работников достигало 3000. Одним из них был Матвей Кудолий, работавший на одном из рыбзаводов на рубеже 19 и 20 веков. Его фотография сохранилась в архивах городского музея. Она и послужила основой для создания исторически достоверной и колоритной скульптурной композиции.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать правом на его добычу.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
1: История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот» и «Петух», «Король» и «Сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хиты в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 1935 году в Гамбурге передавался приобретенный СССР пароход «Чевыча». Каково же было удивление немцев, когда они увидели прибывшего за судном капитана в сером пальто, светлых туфлях и кокетливой голубой шляпке. Это была 27-летняя, первая в истории женщина, капитан дальнего плавания Анна Щетинина. Через несколько дней о ней написали все газеты мира. Она провела «Чевычу» через Одессу и Сингапур до Камчатки. Так развеялись вековые суеверия о пребывании дам на корабле. Родилась Анна в начале 20 века во Владивостоке на станции «Океанская». Окончила морской техникум. Работала на Камчатке. Прошла путь от палубного матроса до капитана. В 30 лет ее назначили начальником Владивостокского рыбного порта, который она создала с нуля. В начале войны Щетинина оказалась на Балтике, где год под градом немецких бомб снабжала армии в Прибалтике и эвакуировала людей из Сталина. Однажды она хитро обманула немецких летчиков, имитировав дымовыми шашками пожар на судне. Фашисты пролетели мимо, а Анну наградили красной звездой. После войны на судне Дмитрий Менделеев доставила в Ленинград статуи, похищенные фашистами из Петродворца в период оккупации. Потом Анна вернулась во Владивосток, где возглавила приморский филиал Русского географического общества. Она много преподавала и писала книги, была удостоена звания Героя социалистического труда. Ее именем названы сквер, мыс и улица во Владивостоке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Не все знают, что на территории города Пушкино в Подмосковье, это бывший поселок Клязьма, можно увидеть первый в нашей истории храм из железобетона. Построили его в самом начале 20 века, к 300-летию дома Романовых. Пестрые керамические панно, которыми украшены кокошники церкви, создавал один из мастеров русского модерна Сергей Вашков, ученик Васнецова. Он же построил здание, расположенное рядом церковной школы. До революции храм даже не успели осветить. Верующим его передали в конце 80-х. К счастью, несмотря на все бури, уникальная внешняя отделка церкви сохранилась в первозданном виде.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
3: Сегодня мир часто пытается убедить человека, что главное в жизни – это деньги, статус, успех и популярность. Но мне кажется, рано или поздно почти каждый понимает, материальные вещи сами по себе не делают человека счастливым. Мне довелось при жизни общаться со схиархимандритом Ильем Ноздряным, человеком огромной духовной силы, духовником Оптиной пустыни и патриарха Кирилла. И батюшка Илли говорил очень простые, но глубокие вещи, что человек всю жизнь ищет благо, комфорт, достаток, но если у него нет мира в душе и чистой совести, никакие материальные вещи не принесут ему радости. Меня очень зацепили его слова о том, что когда человек теряет духовные ориентиры, его уже ничего по-настоящему не может наполнить. Ни карьера, ни деньги, ни внешний успех. Для меня приоритет духовного над материальным – это про внутренний стержень человека, про совесть, про уважение к людям, про любовь к семье, к родине, к своей культуре, про вещи, которые невозможно купить ни за какие деньги. Материальные вещи могут сделать жизнь удобнее, но только духовные ценности делают ее по-настоящему осмысленной.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 1988-м корабль совершил 2 оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили 3 корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. Буря цела и сейчас находится на космодроме. А третий, это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ. История одной песни.
2: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А «Первым делом самолеты» запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Израиль Гельфанд, советский математик, основоположник математических методов в медицине. Уникальность его биографии в том, что ученый был самоучкой, не имевшим не то что высшего, но даже среднего образования. Родившись в 30-м году в Приднестровье, он рано бросил школу из-за бедности. Подростком переехал в Москву и работал гардеробщиком в Ленинской библиотеке, где постоянно занимался самообразованием. Затем стал ассистентом кафедры Вечернего химико-технологического института. Талант юного гения заметил Андрей Колмогоров, который взял его к себе аспирантом. По легенде, ученый увидел, как гардеробщик читает учебник по высшей математике, заинтересовался и дал Гельфанду несколько задач на пробу. К удивлению ученого, мальчик придумал новый способ их решения. Так началась карьера великого ученого. Его кандидатская диссертация стала полноценной научной работы, где Гельфанд разработал новые методы классического анализа. В 27 он стал доктором наук, к 40 издал 6 томов, посвященных теории обобщенных функций, которые до сих пор остаются классикой. В 60-е Израиль Гельфанд обратился к естественным наукам. Он первым придумал, как прогнозировать осложнения при инфаркте, создал систему алгоритмизации хирургических действий, а еще ученый вместе с врачами занимался биологией, изучал, как в мозгу передается информация. Забавно, что Гельфанда-биолога и Гельфанда-математика считали разными людьми. Никто не верил, что в наш век узких специалистов встречается широта людей Ренессанса.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Сентябрь в Анапе – это не только бархатный сезон и теплое море, но и большой праздник для всех любителей кино. Именно в это время здесь проходит один из крупнейших кинофестивалей России – «Киношок». На берег Черного моря съезжаются режиссеры, актеры, продюсеры и кинокритики, чтобы представить свои работы и побороться за главную награду – «Золотую лозу». Фестиваль появился в 1992 году благодаря актрисе Ирине Шевчук, драматургу Виктору Мерешко и кинокритику Сергею Новожилову. С тех пор он стал не просто культурным событием, а настоящей традицией. Особенность «Киношока» в том, что он открыт для зрителей. Каждый гость Анапы может купить билет и погрузиться в мир кино. Посмотреть новые фильмы, встретиться с любимыми артистами, попасть на творческие вечера и мастер-классы. Так что в сентябре Анапа превращается в курортное кинопространство, где солнце, море и кино объединяются в единый праздник.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
3: Есть мнение такое, что необходимо поставить себе правильную русскую, красивую речь и пользоваться ей повсеместно и всегда. Но, во-первых, есть другое широко
4: альтернативное, да?
3: Да, альтернативное, что нужно быть ближе к народу. Нужно понимать, в какую аудиторию ты пришел. Потому что, наверное, если ты занимаешься бизнесом, например, промышленным бизнесом, где есть какие-то свои устоявшиеся нормы поведения.
4: Я понимаю,
3: да, и выйдешь презентовать свой проект вот в таком классическом стиле, ну, наверное, тебя поймут, конечно.
4: Не поймут, да.
3: Не поймут даже, да. Вот что, как с этим быть?
4: Очень точный вопрос, это, наверное, один из самых болезненных вопросов. Как пройти между Сциллой и Харибдой? Ко мне, кстати, приходят на занятия люди, допустим, из строительного сегмента. О, да. Когда они формулируют запрос, они говорят: слушайте, когда я в кругу рабочих, я знаю, как им объяснить. И там надо объяснить очень четко, доступно, используя минимальное количество слов, но слова должны быть такие, после которых все понятно. Что нужно делать, куда бежать и когда должно быть готово. Но я же не могу, говорит, так общаться со всеми. Я же общаюсь еще и в обществе, посещаю форумы, выставки. И там уже вот у меня есть проблемки в этом вопросе. Тут, конечно, она ответ, ну, истина, она посередине. Мы всегда говорим в каких-то предлагаемых обстоятельствах. Это правда. И важно понимать, насколько ты эти предлагаемые обстоятельства понимаешь, чувствуешь, насколько ты в них погружен и насколько ты готов быть своим. Здесь все свои. И, конечно, если ты придешь с таким вот лоском без единого сучка и задоринки, но в село, то это может вызвать обратную реакцию. Вот в этом-то и конфликт. При этом это не оправдывает людей, которые говорят, как говорится, через три слова, четвертое матное, и пренебрежительно относятся к русскому языку, вот это окончание, не открывают рот, там, вот так вот, да. Это ни в коей мере никого не оправдывает. Ищите способ изучать предлагаемые обстоятельства. Не бойтесь быть естественным и не бойтесь быть неидеальным.
3: Не бойтесь быть неидеальным.
4: Даже да. Могу сказать больше, у вас точно не получится быть идеальным, поэтому можете даже не пытаться.
3: Правильно. Итак, вот некий компромисс между естественностью и подготовленностью, скажем.
4: Академичностью.
3: Но при этом, на ваш взгляд, Александр, а табу какие-то есть? Вот чего категорически нельзя делать? Что нельзя произносить? Может, я не о словах даже говорю. С какой интонацией нельзя выступать?
4: Я понял, да. Нет здесь вот такого рода табу. Можно об этом поговорить, я готов. Но я вот от себя скажу, что табу у меня лично, когда я готовлю спикеров, ораторов, людей, которым хочется или приходится выступать, для меня лично является табу ничего не хотеть от собеседника, ничего не хотеть от зрителя. Заниматься всем, чем угодно, кроме как зрителем или собеседником аудитории. Мы такие примеры знаем. Вот так называемый синдром отличника, когда человек, как в школе, знаете, вот правильный ответ нужно дать. Он написал текст, выучил текст, он ответственный, он зазубрил текст, он отрепетировал текст, и во время выступления он старался не забыть текст. И ты у него спрашиваешь потом, как прошло выступление? Он говорит, я доволен, я не забыл текст, я сказал все, что я хотел сказать. Говоришь, а как там зритель-то? Не знаю, они мне особо не мешали, я старался на них не отвлекаться. Вот это для меня табу. То есть человек все-таки, если мы говорим про публичные высказывания, у него всегда есть адресат, всегда есть тот, кто это увидит, услышит, поймет или не поймет, почувствует что-то. И вот для меня табу – это ничего не хотеть или не разрешать себе что-либо хотеть от аудитории. Вот это главное табу. А так, конечно, технические моменты, ну, есть вот тональности, допустим, диктаторского такого свойства, родительского толка, да, когда человек, может быть, даже в силу своей профессии, там, вот он привык говорить, как говорится, вот, с пристройкой сверху. Значит, так, слушай сюда, в отдельных обстоятельствах это жизненная необходимость, и ни в коей мере не нужно от этого отказываться, но попадая там в другое общество, тебе приходится перестраиваться, тебе приходится учитывать те обстоятельства, в которых ты выступаешь.
2: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома, город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут Сковородкой, за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала XIX века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное не непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98,5 FM.
5: Здоровенькие!
6: Что вы делаете?
5: Обряди вам, милый, я мню.
6: Умните!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. «Я не привыкну».
2: Я не помню ничего за этот год. Ни май, ни мотыльков на горном склоне. И как гудел на Волге теплоход, не помню. Я помню страх. Сквозящий, ледяной, химеру, смесь бессонницы и крика. Я трудно привыкала жить с войной. Я не привыкла. Еще я помню яростный азарт. Ребята наши брали Мариуполь. Я думала, вот вишни облетят, и, может быть, война пойдет на убыль. Я пробовала прятаться в делах. Я уезжала, как, куда, не знаю. Я помню в небе серый пух и прах. Не облака, а пух и прах. До края. Я помню, что молилась, как в бреду, всю осень, неумело, бестолково. Хоть от кого-то, может быть, беду, и отвело мое простое слово. Не помню первый снег, сплошная мгла, но помню боль, отчаянно и остро, и гнев, и стыд, когда я поняла, что верить трудно, а сломаться просто. Я оглянусь назад, стоят стеной, подсолнухи в снегу черно и никло. Я долго привыкала жить с войной. Я не привыкну.
1: Поэт Полина Арынянская написала это стихотворение в феврале 2023 года, через год после начала специальной военной операции.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, который активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
6: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, это ж просят везде, всегда, вот, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
7: Ну, вот я считаю, что эту много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, всей нашей стране. Пусть громко сказано, чуть-чуть помогаю.
6: Да, эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Сегодня слово «оператор» звучит повсюду. Оператор связи, оператор колл-центра, видеооператор. Мы привыкли, это человек, который управляет техникой или процессом. Но раньше все было совсем иначе. В старом русском языке оператор – это хирург, человек, который делает операции. Логика тут прямая. Слово связано с операцией, действием, вмешательством. А значит, оператор – тот, кто это действие выполняет. Со временем язык поменялся. Медицина закрепила за этим значением слово «хирург», а оператор ушел в другие сферы. Туда, где тоже нужно выполнять операции, но уже не над человеком, а над техникой или процессами. И получилось, что слово осталось тем же, а смысл полностью сместился. Сегодня оператор – это про кнопки, камеры и системы. А когда-то это было про человека, который стоял у операционного стола.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома, «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Певица Мара.
1: Единство народов России. Под русской звездой с древних времен мирно жило множество разных малых народов. С каждым витком истории России, все более развиваясь внутри огромной страны, переплетаясь духовно и культурно, вместе переживая эпохальные события, вместе защищая Родину. В Отечественной войне 1812 года, в разгроме Наполеона, участвовало все население Великой империи вне зависимости от национальности. Поэт Сергей Глинка писал: «Народы, отличные языком, нравами, верою и образом жизни, наравне с природными россиянами готовы были умереть за землю русскую». Из башкир, татар, калмыков, малых народов Поволжья, черкесов формировались конницы, наводившие ужас на французов внезапностью, быстротой передвижения и маневренностью. В Бородинской битве отличились башкирские полки, а калмыкская конница за героизм и воинскую доблесть получила право одними из первых пройти на лошадях и боевых верблюдах по улицам поверженного Парижа. В Великой Отечественной войне беспримерный массовый героизм от Брестской крепости до взятия

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.
2: История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Пудра. Слово мягкое, почти невесомое, как и сама текстура. Но если посмотреть на его историю, все начинается довольно прозаично. Пудра пришла в русский язык из французского, а оно, в свою очередь, восходит к латинскому и означает пыль, мелкий порошок. То есть изначально слово было вообще не про косметику. Это просто что-то очень мелкое, рассыпчатое, почти как пыль. И только со временем слово закрепилось именно за косметическим значением, когда появились привычные нам средства – легкие, почти невидимые, которые наносятся тонким слоем. Получается, что за этим словом длинный путь – от обычной пыли до символа аккуратности и завершенности. Вот так иногда самые простые по звучанию слова оказываются самыми легкими и по своему происхождению.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Алексей Юрьевич Герман, гениальный российский режиссер, родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа и Татьяны Риттенберг. С детства Алеша мечтал стать врачом, но отец направил его в творчество и не прогадал. С первых работ было ясно, что юный режиссер обладает уникальным стилем. Он показывал кадр с предельной точностью, скрупулезно воссоздавая в деталях интерьера ту эпоху, о которой рассказывает фильм. Поэтому кинокартины Германа были более живыми, а критики сравнивали его творчество с работами Бергмана и Феллини. Вместе с тем, творческий путь режиссера был полон преград и трудностей. Свой первый фильм «Проверка на дорогах» он снял в 1971 году, но тогда картина не прошла цензуру, из-за чего вышла на экран только через 15 лет. Впрочем, это не помешало фильму завоевать народную любовь и получить госпремию. Первая же работа режиссера, которую увидели зрители в 1977 году, называлась «20 дней без войны». Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Творчество Германа сегодня занимает особое место в истории отечественного кино. Его черно-белые фильмы обладают характерным, узнаваемым стилем. С 2013 года имя режиссера носит специальный приз за вклад в отечественный кинематограф кинопремии «Ника».
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Ольга Старушко. Платочек.
5: Семья в шестером, самый малый в коляске, выходит бульваром гулять. Безоблачен день, по-осеннему ласков, и солнцем прогрета земля. В припрыжку девчонка, юбчонка и косы до школы бежит по двору. И золотом листьев горят абрикосы, и сохнет белье на ветру. И теплой, горчайшей и терпкой настойкой здесь тянется мирная жизнь. Ты тем, кто себя не жалеет нисколько, о ней не робея скажи. И тем, кто сквозь окна палат госпитальных невидящим взором глядит, и всем провожавшим ребят на вокзале, не про ордена на груди, и не про тревогу, с которой не спится, про мамино сердце в тоске. Скажи, что у бабушки звякнули спицы на вязаном теплом носке, что ящики яблок им и помидоры везут, и про сбор на жгуты, и что за спиной их и город, и горы, и море в барашках литых. Пусть выстоит каждый, спокоен и точен за то, что дороже всего. А небо кусочек, как синий платочек, простеган насквозь ПВО.
6: В тот день, когда стихотворение «Платочек» севастопольской поэтессы Ольги Старушко готовили для выхода в эфир, она написала: «В городе снова воют сирены. Внимание, баллистика. Нашими бойцами ПВО можно и нужно гордиться. И морскими пехотинцами нашей 810-й гвардейской и орденоносной бригады. Они с первых дней СВО там, где горячо и трудно».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые Воронежского государственного университета создали компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке. Устройство быстро выявляет опасные концентрации тетрациклина. Это важно для здоровья. Антибиотики из молока могут вызвать аллергию и нарушить микрофлору кишечника. Главная опасность – развитие устойчивости бактерий к лекарствам. Сенсор работает на основе квантовых точек сульфида серебра. Он прост в изготовлении и не требует сложного оборудования. В будущем ученые планируют создать переносную систему для анализа молока прямо на фермах.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Тысяча поводов для гордости.
3: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Сочи – одно из лучших мест для отпуска. В городе находится парк с экзотическими растениями из Китая, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Японии и других уголков мира. Сочи был местом съемок культовых советских фильмов «Старик Хоттабыч», «Человек-амфибия», «Дикая собака Динго» и «Бриллиантовая рука». Город удивляет туристов острым блюдом с приправами и сыром фасоль по-сочински, пальмами и эвкалиптами, крупнейшим океанариумом России, заповедниками и даже подземными лабиринтами. А ведь в конце 19 века Сочи был местом, где обитали малярийные комары и куда ссылали каторжников. Но все изменилось в 20-м году прошлого столетия, когда заслуженный врач России Сергей Соколов придумал лечение от малярии. Болото осушили, в городе высадили эвкалипты, и болезнь испарилась. Для любителей адреналина в Сочи есть подземные переходы, подвесные мосты и аттракционы в экстремальном скайпарке, а на берегу реки Годлих находится единственный в мире высеченный из монолита Волконский дольмен. Археологи до сих пор гадают, как его удалось высечь древним людям. Одни утверждают, что это гробница, а другие связывают дольмен с инопланетянами и гномами. Вдохновились нашим рассказом и собрались в отпуск? Тогда слушайте на радио «Гордость» песню Олега Митяева «Сочи».
4: Мы плывем слегка качаемые волной,

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Все слышали о воспитанниках Макаренко, а вот Болшевская трудовая коммуна известна меньше. С начала 20-х она располагалась на территории усадьбы Костина в современном Королеве. Здесь жили, учили и осваивали новые профессии беспризорники в возрасте от 16 до 21 года. За полтора десятка лет существования коммуны численность воспитанников выросла до 5000. Ребята смогли выйти на частичную самоокупаемость, открыли несколько производств. В частности, они обшивали спортивный клуб «Динамо» и делали для него спортинвентарь. В Болшевской коммуне бывали Алексей Толстой, Горький и Макаренко. Экспозиция музея хранит связанные с ними памятные вещи. А еще в усадьбе Костина расположен один из малоизвестных музеев Ленина. Вождь мирового пролетариата жил и работал здесь около года.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
2: Жизнь – это главная ценность здесь на Земле. Без нее все остальные ценности просто невозможны. Несмотря на то, что мы все разные, мы все проходим определенные этапы в жизни. Сначала нежный детский возраст, потом подростковый, в котором как раз происходит отрыв от родителей, да, мы отрываемся и начинаем строить свою жизнь взрослую. Создаем свою семью, потом мы сами уже родители. Конечно, не у всех вот так вот получается, но так или иначе, подсознательно мы все к этому стремимся. Жизнь – штука многослойная. Она похожа, уж простите за сравнение, на слоеный пирог. Есть условный телесный слой, уровень, самый низший, то есть поддержание биологического функционирования организма. Есть уровень души, чем человек живет, дышит, что ему по-настоящему интересно. И есть дух, духовная жизнь, самый тонкий и самый важный слой. Без него, без этого слоя невозможно понять и ощутить всю полноту жизни. Да. А есть еще личная жизнь и общественная. В общем, чем больше слоев, тем жизнь человека однозначно более насыщена и полноценна. Жизнь – это бесценный дар, дар Божий. А раз так, то никто не вправе отобрать ее у человека. Ни сам человек, ни другой человек. Поэтому убийство и самоубийство – это тяжкий грех. В прежние времена убийство на Руси называли душегубством, то есть погибелью души. Но гибнет не душа убитого, тот, наоборот, приобретает жизнь вечную, как мученик. Душегуб тот, кто убивает, то есть губит свою душу. Право на убийство может быть только у тех, кто выполняет свой священный долг, защищает отечество, дом, семью, детей от подлинных душегубов. Термин «священная война за жизнь» нам многое объясняет. Наш народ никогда не был ни убийцей, ни карателем. Он всегда сражался за жизнь, за свет, против смерти и тьмы.
0: Истории о главном.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
4: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Бренд «Чатка» не является японским, как утверждают некоторые источники, а был создан в СССР случайно. В начале 20 века советская страна стала учиться у японцев делать консервы из камчатского краба. Соседи с Востока продали нам судно для развертывания крабоконсервного завода и разрешили нанимать своих специалистов для обучения. Изначально крабовые консервы планировали назвать «Камчатка», однако при печати этикеток для банок, которые планировали отправить на экспорт, допустили ошибку с размером. В результате наклейка не поместилась на банку и пришлось перекрывать первые буквы названия. Так появилась «Чатка». Бренд, известный во всем мире и по сей день. Примечательно, что советские граждане в большинстве своем произносили его как «снатка», так как название всегда писалось на английском языке. В декабре 2007 года суд признал исключительное право на торговый знак «Чатка» за Россией. История одной песни.
2: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня 71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Катухин Петр Семенович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Петр Катухин воевал на фронтах с декабря 41-го. Сначала бойцом стрелковой роты, 43-го санинструктором. В этом качестве вынес с поля боя более 200 раненых, брал на себя и другие задачи. При форсировании Вислы он заменил собой павшего командира взвода и отбил атаку врага. В феврале 45-го в боях за один из польских городов Катухин выносил на себе раненого. Пробираясь траншеями, он услышал из подвала разрушенного дома немецкую речь. «Hände hoch! Gehen Sie hier aus! Руки вверх! Выходите!» – крикнул Петр. Никакой реакции. Тогда он бросил гранату и открыл огонь. Из подвала с поднятыми руками вышли 26 солдат и офицеров. Санинструктор отконвоировал их в штаб. Потом быстро вернулся за раненым. Победу Петр Катухин встретил в Праге. Был трижды ранен. Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, 2 медалью за отвагу и другими медалями. Золотую звезду героя он получил в 46-м.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Ежевика, одна из создателей и руководитель этногруппы «Ойме».
2: Помните свою первую поездку за ленту? Я же знаю, что ваш муж является непосредственным участником специальной военной операции.
3: Он ветеран. Он награжден медалью за отвагу. Я принимаю участие, вхожу в концертные бригады от Департамента культуры Минобороны. Это было мое решение. И Андрей меня очень поддержал, оказал большую поддержку. Первый раз мне было просто безумно страшно. Этот страх я никогда в жизни такой не испытывала. У меня просто страх, когда вдруг тебя собьют, еще чего-то. Этот страх, когда вот сковывает все. Вот просто до истерики, до слез. Просто это страх. Он пронизывает тебя, и ты не знаешь, как с ним справиться. Мне вот Андрей помог. И еще плюс у меня чувство было такое, знаете, стыда. Почему я это испытываю? Андрей говорит, что это нормальное чувство. Но мы и живем для того, чтобы преодолевать страх. Это все хорошо. И он меня так успокоил и поддерживал. Он на протяжении, насколько это позволяла связь, понимаете, да, он оставался со мной все время на связи. И когда уже я возвратилась, он меня встречает с цветами и поздравляет. Просто поздравляет, как будто я дала грандиозный какой-то свой личный концерт. И он, в общем, поздравляет с тем, что я сделала очень важный шаг. Я преодолела свой страх.
2: А сейчас ваш муж, Андрей Чегодаев, я так понимаю, он идейный вдохновитель, организатор фестиваля
3: «Ойме-фест». Да, он очень большой креативщик, конечно, и у него нестандартные вообще подходы, и плюс еще я видела его работы, ознакомилась. Кроме того, он еще обладает прекрасным музыкальным вкусом, он себя реализовал как рок-звезда вместе с Бон Джови, с Аэросмитом, они уступали своей командой The Black Fires. И вот он здесь уже в России себя реализовывает как... это причем благодаря марафону Президентского фонда культурных инициатив он получил возможность реализовать себя как режиссер-сценарист и как креативный продюсер. То есть он, то, что он делал с Уткиным на НТВ, это футбольный клуб, он как раз сейчас дальше это наконец-то продолжает. Я этому очень рада, я очень желаю тем ребятам, которые, дай бог, вернутся благополучно и творческим ребятам реализовать себя в мирной жизни.
2: Спасибо вам большое и очень хотим песню. Расскажите о ней, что будет петь?
3: Музыка Владимира Осинского, слова Павла Грушко. Эта песня песня, наверное, про жизненный путь и про... Ну, мне иногда кажется, что про Россию, ну, я так уже, наверное, что-то напридумываю. Песню я, она полюбилась там за лентой, но вот наш командир нашей бригады ее любит. И да, для меня сейчас волнительно петь без девочек. «Я река» — это традиции вообще советской музыки. Прекрасные мелодические традиции.

0: Эй, я бахава.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Лес близ деревни Тырново в Шиловском районе Рязанской области называют королевством кривых зеркал, а также танцующим или пьяным лесом. На участке величиной с футбольное поле растут причудливо изогнутые березы и сосны, в то время как вокруг обычные ровные деревья. Среди местных жителей бытуют легенды о мистической природе аномалии. Ученые, наоборот, пытаются выдвинуть научное объяснение. Есть версии, что причиной могли послужить подземные воды, подвижные песчаные грунты или сильнейший ураган, который прошел в здешних местах более полувека назад, когда деревца только что высадили. Вот саженцы и не выдержали напора стихии. Есть и другое мнение. Ни одна из этих причин или их совокупность не может вызвать подобную деформацию. Одно верно. Такие загадочные природные уголки очень привлекают туристов. Посмотреть на танцующий лес туристы приезжают постоянно, как самостоятельно, так и организованными группами.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: История одной песни. Песня «Мы будем жить теперь по-новому» или «Люберцы» вошла в дебютный альбом группы «Атас». Шутка это была или нет, сейчас сложно предполагать, но более 30 лет назад группа обратила на себя внимание, использовав то, что сейчас называют «повестка» — образ молодого, абсолютно нерефлексирующего культуриста из подмосковного города Люберцы, борющегося в меру своих возможностей и представлений о прекрасном с неформалами, панками, металлистами и просто стилягами, очкариками-интеллигентами. Слава о так называемых «люберах» или образе жизни и понятиях распространилась на весь СССР. Качки стали пользоваться большой популярностью и в СМИ СССР. Внешний вид необычного фронтмена, вокалиста группы Николая Расторгуева, выглядевшего как плоть от плоти этих ребят, как говорится, и завершил образ. В нашем трибьюте песню исполняет Валерий Сюткин, тот самый неформал из 90-х, антипод лирического героя песни. Такая вот ирония судьбы. Игорь Матвиенко вспоминает: «Я так вышло, приложил руку к тексту песни «Люберцы». Это, можно сказать, была моя проба пера. Тогда мы ничем не рисковали, делая такую, скажем, необычную музыку. Было время перестройки, и жизнь была другая. Было больше агрессии, драйва. Поэтому, наверное, мы и придумали песню, отражающую время». А вот какие подробности поведал нам Александр Шаганов. «По сей день, проезжая по тем местам, я испытываю эффект омоложения. Все эти годы становления для меня очень памятны. Люберцы за счет всевозможных публикаций в «Огоньке» и различных телепередачах имели определенный фон. И мы, получается, воспели этот город. Песня получилась очень солнечная, мне напоминает «Опять от меня сбежала последняя электричка» по настроению. А рефрен «Мы будем жить теперь по-новому» пришел со средством массовой информации по душе. Сколько было газетных публикаций с таким заголовком, не счесть. Фраза стала крылатой. Волею судеб и благодаря счастливому случаю песня «Мы будем жить теперь по-новому» прозвучит в исполнении Валерия Сюткина.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. А он опять уходит в темноту.
2: А он опять уходит в темноту. По первым травам, синим первоцветом. Весна, живой глоток в преддверии лета, большой луны сиянием одета. Но воин он, и значит на посту. Великий пост, и у него свой пост. Выходит в ночь военная разведка. Набухли почки на весенних ветках, идет сиянье тихое от звезд. Вернись же, воин, будет нелегко, но сколько впереди таких же весен. И будет лето, а за летом осень, и будет жизнь безбрежной рекой.
3: Анна Долгорева посвятила это стихотворение любимому человеку. Поэтесса написала эти строки, когда он уходил на боевое задание. «Я очень хотела, чтобы он вернулся», — говорит Анна. И он вернулся. Он всегда возвращается.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В России разработали умные стекла нового поколения. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали и запатентовали технологию твердотельных электрохромных устройств. Именно они лежат в основе стекол, способных автоматически менять степень затемнения в зависимости от уровня освещения. В отличие от традиционных решений, новые технологии не используют жидкий электролит. Это делает стекла легче, прочнее и значительно долговечнее. По оценкам исследователей, технология способна сохранить энергопотребление зданий на 1/5, а в некоторых случаях и почти вдвое.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: В составе фолк-группы «Сказки» 5 вокалисток и композитор Алексей Иванов. Что любопытно, голоса 4 солисток хорошо знакомы слушателю еще по этнопроекту «Иван Купала». Свою миссию группа видит в том, чтобы сохранить исконно русскую песню и вывести ее на самую широкую аудиторию. В основе любой композиции сказок народная мелодия, а иногда сразу несколько. Современная аранжировка позволяет сделать из них настоящий хит, близкий и понятный сегодняшнему слушателю. В основе песни «Травушка», к примеру, 3 народных мотива. В куплете песни из села Марьино Смоленской области. В музыкальных переходах звучат лирические припевки из деревни Федотово, что на Вологодчине. А за основу припева взята казачья песня «Трава моя, травушка» из станицы Усть-Бузулукской Волгоградской области. Что же объединило все эти песни, много лет назад записанные в фольклорных экспедициях? Конечно, любовная тематика. Все эти песни о любви. Группа «Сказки», «Травушка». Язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, как русский адмирал переспорил английского путешественника? Известный английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в южных широтах нет никакого материка, что все существующие континенты уже известны и открывать уже нечего. Но он ошибался. В январе 1820 года, открыв по пути множество островов, шлюпки «Мирный Восток», управляемые Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, подошли к Антарктиде. Уроженец Владимира Михаил Петрович Лазарев вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном переспорил Кука, открыв шестой континент. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева длилась 751 день. За это время они прошли более 50 тысяч миль, проводя регулярные астрономические и океанографические замеры.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Выражение «open air» пришло к нам из английского языка и обозначает любое мероприятие на открытом воздухе. Концерт, выставку, все что угодно. Любопытно, что в английском это выражение появилось сравнительно недавно и тоже является, по сути, заимствованием. Началось все в конце позапрошлого века с французских художников-импрессионистов. Именно они окончательно закрепили идею писать пейзажи исключительно с натуры в естественном свете. Отсюда пошло французское выражение «en plein air», буквально просто на воздухе. Со временем этот «plein air» пришел в русский, так и сейчас говорят, когда художник пишет с натуры на улице, и в английский. Потом англичане и американцы частично перевели это выражение. «Plein air» превратился в «open air», которые стали применять не только художники, но и музыканты, и организаторы выставок. А в начале 21 века уже и open-air пришел в нашу страну. Причем безо всякой связи с пленэром и импрессионистами.
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Олег Чубыкин. Музыкант и саунд-продюсер.
3: Русский человек живет в таком пространстве, в котором без взаимопомощи ты просто не выживешь. Вот дом моего деда, в котором я в детстве часто любил бывать, его строили все его братья. Да? Вот. Ты не мог тогда купить лесоматериал, сам построить или нанять бригаду. Вот собиралась вся семья. И я этого не знаю, но, скорее всего, и дома братьев тоже строили все вместе. Да? Вот это и есть тот способ выживания. Ну, а взаимоуважение – это тоже наш культурный код, потому что мы живем на среднерусской возвышенности, которая открыта всем ветрам – и политическим, и культурным. И наша история – это история вторжений, да, и вечной обороны, и весь культурный год, он создан вот этим взаимодействием разных культур. Очень мало примеров в истории, когда глобальная большая культура, которая, несомненно, является русская культура, когда большая глобальная культура смогла сохранить вот эту пестроту, уникальность культуры малых народов. Если мы посмотрим, там, допустим, на Францию, там на государственном уровне еще там с 19 века все унифицировалось. И язык, и культура. Просто как бы бюрократическими методами спаивалась, создавалась французская политическая нация. Россия в этом смысле гораздо более свободна. Русский человек, покоряя какие-то территории, он никогда не навязывал культурный диктат. Как раз малые народы получали больше, но и сохраняли свою оригинальность, свою самость в русском ковчеге.
0: Истории о главном.

0: Таймыр R1. Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка Таймыр R1 вошла в топ-100 достижений России в 21 веке. История одной песни.
1: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
2: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
1: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На выпускном вечере она была красивее всех. Или красивее. Ничего не видел красивее этого пейзажа. Или красивее. Как правильно? Этот вопрос может поставить в тупик очень многих. Отвечаем. Единственно верный вариант – красивее, с ударением на второй слог. Есть правило постановки ударения в прилагательных простой сравнительной степени. Нужно поставить его в краткую форму женского рода. Если ударение падает на основу слова, то там и останется. Красиво – красивее. Но в правилах русского языка имеются как исключения, так и сложности запомнить их не так уж легко. Некоторым будет проще запомнить или вспомнить стихотворные строчки, которые можно считать шпаргалками.

0: Алкой. Например, многие люди старшего поколения разучивали в детстве к празднику 8 марта стихотворение Елены Благининой «Мамин день». Там есть такие строчки: «Всех красивее на свете, всех родней и веселей, улыбнется на рассвете, день покажется светлей». Кому-то проще вспомнить и эти строки, кому-то запомнить мнемонический стишок. «Тот из нас счастливее, в ком душа красивее». Напомним, слово «мнемонический» восходит к греческому «мне». Память. В Древней Греции высоко ценилось ораторское искусство. Чтобы запоминать длинные речи, ораторы использовали множество мнемонических приемов. Так что и нам не зазорно.
1: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
0: 1860 год. Вслед за Петербургом русское музыкальное общество создается в Москве. Руководит им Николай Рубинштейн, брат одного из основателей РМО Антона Рубинштейна. Как и в Петербурге, в московском обществе сразу же появляются музыкальные классы, где за небольшую плату обучают молодых музыкантов. Московскому отделению покровительствовал император Александр II, выделявший на его содержание 15 тысяч рублей в год. По тем временам очень крупная сумма. Уже через 2 года императору представили первый результат. Ученики музыкальных классов исполнили отрывки из оперы Глинки «Жизнь за царя». Оживилась и гастрольно-концертная жизнь. РМО активно приглашала иностранных звезд и продвигала русскую музыку в Европе. В Москву все чаще приезжали известные европейские исполнители, а в Манеже проводили общедоступные концерты, которые пользовались большим спросом.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Старушко. Попутчик.
2: Правил барышням носы, лицевая хирургия, но мобилизован сын, да и многие другие. Поезд тронулся сейчас от столичного перрона. Он за сыном в ту же часть, снявши бронь, надевши бронник. Полка верхняя уснул моментально. Это ж сколько ехать через всю страну, если с Дальнего Востока. Вот она в его глазах, до Джанкоя, от Амура. Мне про сына рассказал в Россоши на перекуре. А с утра стонал во сне, разбудив купе пораньше, потому что на войне и таким мужчинам страшно. Сразу вскинулся, затих, говорил, что не голодный, но за чаем на двоих я делила бутерброды. На прощанье помолчал. Как добрался, вот узнать бы. У него военврача младший-то не медик, снайпер. Будет верить, будет ждать на другом краю России женщина, жена и мать двух бойцов, отца и сына.
3: Прозвучавшее стихотворение написано на основе реальной истории. Вот что рассказывает автор, поэт Ольга Старушко. «В поезде моим соседом по купе оказался военврач. Не перепутаешь, на рукаве куртки нашивка «Я доктор, мне виднее». Несколько коротких разговоров, и человек как на ладони. Храни Господь в бою наших мужчин».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей. История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шеферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Виа Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или АП, возможно, самая популярная их вещь в 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 165 лет назад в Петербурге учредили Русское музыкальное общество. Оно проложило начало профессиональному музыкальному образованию и концертной деятельности в России. Одним из инициаторов стал композитор Антон Григорьевич Рубинштейн. Он родился в семье, в которой все дети были одарены музыкально. Так младшие, сестра Любовь и брат Николай, также стали пианистами. В юности братья учились в Европе. Антон Григорьевич был знаком с Шопеном и Листом. Став известным в Вене, он вернулся в Россию и основал первую консерваторию. Вскоре такое же учебное заведение в Москве возглавил Николай. Антон Рубинштейн был пианистом-виртуозом мирового масштаба. Его неуемной энергии хватало на все. Дирижировать, сочинять, заниматься общественной деятельностью, помогать людям. Свои концерты он часто играл дважды. Для богатых за деньги, для бедных музыкантов и учителей музыки бесплатно. Сделать невозможное возможным было его девизом.
0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Приамурский зоосад имени Сысоева в Хабаровске – самый необычный зоопарк в России. Постояльцы зоосада никогда не жили в дикой природе. Среди них есть и такие особи, чье самостоятельное выживание на воле стало невозможным. Для них зоосад навсегда стал родным домом. Сотрудникам не раз приходилось выкармливать малышей, оставшихся без мамы. Приамурский зоосад тщательно продуман. Он вписан в природный ландшафт. Звери здесь живут в просторных вольерах. Никаких клеток. В зоосаде живут более 50 видов животных, включая редкие и исчезающие виды, такие как амурский тигр и дальневосточный леопард. Постоянные обитатели – буры и гималайские медведи, волки, росомаха, лиса, кабарга и косуля, лоси и северные олени. Свой дом здесь нашли и птицы – совы, конюки, орлы, беркуты, кайры, фазаны и даже утки-мандаринки. Среди любимцев посетителей – барсуки. Некоторых зверят можно кормить. Для этого работники зоосада готовят нарезку из морковки и яблок.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Словосочетание «высокие нравственные идеалы» обычно звучит так, будто оно только что сошло со страниц очень толстого, пыльного и невероятно скучного учебника по философии. Знаете, из тех, которые хочется закрыть уже на введении. Но на самом деле это наш внутренний навигатор, или, если хотите, современный GPS-трекер, который помогает не заплутать, когда жизнь начинает подкидывать сложные развилки и туманные перспективы. Идеал — это как полярная звезда для моряка. Вы можете никогда до нее не доплыть, но именно по ней вы сверяете курс своего корабля, чтобы не расшибиться о скалы. Это тот самый образ лучшего себя, к которому мы инстинктивно тянемся, даже если иногда спотыкаемся на ровном месте. Давайте честно, строительство этой внутренней системы ценностей очень похоже на капитальный ремонт в старой бабушкиной квартире. Прежде чем клеить красивые модные обои и расставлять стильную мебель, нужно сначала вынести весь накопленный десятилетиями мусор. На первых этапах мы просто учимся отсекать все лишнее и, скажем прямо, токсичное. Ложь, мелкое предательство, привычку подставлять других ради своей выгоды, ну или просто лень. И только когда этот черновой фундамент готов, можно переходить к более сложной отделке – искренней честности, верности слову, ответственности и умению быть по-настоящему благодарным. Это про то, чтобы быть великодушным и милосердным не на камеру, а когда тебя вообще никто не видит. Самая главная проверка ваших идеалов случается не на торжественных собраниях, а в обычный вторник, когда перед вами встает выбор – поступить как проще или как правильно. Это про то, чтобы не промолчать, когда обижают слабого, или признать свою ошибку, даже если можно все свалить на глюк системы. Настоящая нравственность – это когда ты выбираешь сложный путь просто потому, что иначе вечером тебе будет очень неуютно смотреть на себя в зеркало. Это волевое усилие превратить красивые пафосные принципы в реальные осязаемые поступки, которые можно потрогать руками. Нашей истории точно не позавидуешь. На долю России выпало столько войн, кризисов и перемен, что другой стране хватило бы на 10 жизней. Но именно эти пыльные идеалы всегда были тем самым сверхпрочным клеем, который не давал нашему обществу развалиться на атомы в самые темные времена. Пока кто-то за океаном увлеченно экспериментирует с нравственной гибкостью и пытается отменить базовые понятия добра и зла, мы продолжаем держаться за свои традиции. И дело тут не в упрямстве или нежелании меняться. Просто мы понимаем, если у дома нет фундамента, он рухнет при первом же сильном ветре. В 2026 году, когда мир вокруг становится все более виртуальным и зыбким, иметь внутри четкие ориентиры – это не старомодность, а вопрос выживания. Высокие идеалы делают нас не святыми, а просто настоящими, живыми людьми. Они дают нам ту самую внутреннюю силу, которую нельзя купить ни за какие деньги и не подделать никакими фильтрами в соцсетях. В конечном счете, именно по этим маякам нас будут оценивать наши дети. И именно их мы передадим им как самое ценное наследство. Ведь человек без идеалов – это просто биологический вид, а человек с принципами – это уже личность с большой буквы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над «Северным полюсом» был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Популярность музыкальной фольклорной группы «Бурановские бабушки» давно выплеснулась далеко за пределы России. Напомним, группа родилась в удмуртском селе Бураново. Изначально бабушки исполняли старинные фольклорные песни на удмуртском языке. Потом перепели на родном языке ряд российских и зарубежных хитов. Но народные песни были и остаются основой их репертуара. В том числе частушки. Этот жанр русского песенного фольклора сложился в XIX веке, быстро распространился и завоевал популярность на всей территории нашей необъятной страны. Сегодня плясовые и лирические частушки любимы самой широкой аудиторией всех возрастов. Они исполняются на разных языках народов России и неизменно пользуются популярностью. Бурановские бабушки, частушки. Языки исполнения – удмуртский, русский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что в честь уроженки Нижегородской области был назван кратер на Венере? В честь русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной, которая была супругой знаменитого русского географа и путешественника Григория Николаевича Потанина. Она стала постоянным спутником и вечным помощником мужа в экспедициях по Центральной Азии, помогала ему собирать этнографические и другие материалы. Она вела собственную научную деятельность. Своими работами о природе, жизни и быте народов Центральной Азии, зарисовками исследуемых мест она внесла ценность вклад в географическую науку. Александра Викторовна стала одной из первых женщин, принятых в члены Русского географического общества.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Здание Дальневосточной государственной научной библиотеки считается одним из самых красивых зданий Хабаровска. Строительство трехэтажного здания для городского общественного банка имени Плюснина началось в 1900 году. Здание строили в русском стиле по проекту архитектора Калмачевского. Особенно интересны фасады с искусно выложенной кладкой, сочетающей красный и серый кирпич. Кроме банка, в здании размещались магазины, аптека, бытовые мастерские. С 1924 года в здании размещались управление Уссурийской железной дороги, центральная библиотека, уездное земельное управление, уездная милиция и горисполком. С 1944 года и до сегодняшнего дня здесь Дальневосточная государственная научная библиотека.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Программа «Здесь все свои». Специальный выпуск. Гость студии – пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Полный выпуск доступен на странице «Радио «Гордость» во ВКонтакте» и на канале станции «Врутьюб».
3: Во главу угла всегда люди все-таки. Вот расскажите эти факты, это же так интересно.
4: Ефрейтор Серафима Силина на Западном фронте отслеживал вражеские самолеты, определял их количество, направление и передавал сведения зенитчикам и нашим летчикам.
3: То есть такая разведчик.
4: Алексей Сурнин на протяжении всей Великой Отечественной служил на кораблях Балтийского флота. Корабли-тральщики очищали акваторию Финского залива от мин, проводили корабли Балтийского флота. Все эти люди, они либо уходили на фронт с завода, обретали новые специальности и отдавали все силы на защиту Родины, либо по окончанию войны уже приходили на завод и долго продолжали работу и, наоборот, использовали свой опыт и свои знания, в том числе вот направляя их на нефтепереработку и делая вклад уже в развитие отрасли.
3: Наверняка не ошибусь, у таких заводов, а московский НПЗ – это же вообще первый, да, нефтеперерабатывающий завод в западной части страны. Вот наверняка же есть династии целые. Вот наверняка, ну, я не знаю конкретно вот потомки вот тех людей, про которых мы рассказали, работают, но наверняка же есть вот эти истории, и я представляю, очень интересные, когда и прадед работал, и дед, и папа, мама, и сейчас, например, сын, внук. Есть такое?
4: У нас сейчас работает порядка 20 династий. Ну, я это говорю о том, когда прям много людей работают. Да, да. Дяди, тети, племянники.
3: Прекрасно.
4: Порядка 20 династий, и общий стаж работы у некоторых из них больше 500 лет совокупно. Больше 500 лет.
3: Ну да, в принципе, да, если посчитать.
4: Люди работают поколениями и подолгу выбирают именно наше предприятие. Ну и, конечно, их истории рассказывают о том, как их родственники, предки строили завод, как раз обороняли завод во время Великой Отечественной войны. Вот от таких работников мы узнаем эти истории и запоминаем их.
0: В студии программы «Здесь все свои» был пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Как столичный завод бесперебойно проработал всю Великую Отечественную. Как стал символом стойкости и уверенности в завтрашнем дне. Как предприятие не останавливалось ни на один день даже во время битвы за Москву. А также о сотрудниках, которые защищали столицу в 41-м, снабжая страну топливом. Об их потомках, кто сегодня продолжает миссию московского НПЗ. О современном заводе, высоких технологиях и перспективных рабочих местах в полном выпуске программы на странице Радио «Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
1: История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь сердечная, своих не бросаем.
2: Никто, кроме нас, и своих не бросаем. Мы помним, мы любим, мы верим, мы знаем. Проходят эпохи, столетия, года. Так было, так есть и так будет всегда. Лишь лучшие парни готовы собою другого прикрыть среди смертного боя. И лихо рубаху рванув на груди, с гранатой под траки врагу не пройти. Герой, кто сумел у беззубой в объятиях спокойно промолвить: «Работайте, братья! Работайте, братья, спокойно! Мы с вами, молитвами, мыслями, снами, делами. Мы помним, мы любим, мы верим, мы знаем. Никто, кроме нас, и своих не бросаем».
3: Поэтесса из Санкт-Петербурга Любовь Сердечная, автор 11 поэтических книг, лауреат литературных премий. Постоянный участник агитбригад, выезжающих с концертами для наших бойцов и жителей прифронтовых территорий. Стихотворение «Своих не бросаем» поэтесса написала в первые дни специальной военной операции. Тогда вспомнился и девиз наших десантников, и герои Великой Отечественной войны, и знаменитые слова «Работайте, братья», прозвучавшие уже в наше время, говорит автор. Вскоре стихотворение стало песней. Мелодию сочинил певец и музыкант Александр Сотник. Он же стал первым исполнителем.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. «Гений места». Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
6: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
8: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
7: Хабаровск – город заслуженный, хоть и молодой. История его началась в середине 19 века. Российская империя и Китай размежевали границы, и на нашей стороне у слияния Амура и Уссури основали военный форпост Хабаровска. Место выбирали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский и Геннадий Невельской, исследователь устья Амура. Назвали новое поселение в честь русского первопроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сейчас его бронзовый монумент встречает гостей у железнодорожного вокзала. Не забыт в городе первопроходец Невельской. Его имя носит набережная Амура, которая зимой превращается в грандиозный городской каток. В честь Муравьева-Амурского зовется центральный городской парк, старейший в городе. Здесь можно подняться на Амурский утес, полюбоваться рекой и рассмотреть пагоду, расположенную уже по китайскую сторону границы. Утес – место историческое. Именно сюда в середине 19 века высадились солдаты и исследователи, занимавшиеся освоением Приамурья. С 12 года Хабаровск – город воинской славы. Об участии местных жителей в Великой Отечественной напоминает ансамбль на площади Славы. На черном камне высечены имена 19 тысяч местных солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной. А еще Хабаровск изображен на 5-тысячной купюре. Ее украшает амурское чудо – грандиозный железнодорожный мост на Транссибе. На момент постройки – самый длинный в Евразии. Послушаем песню «Родники» в исполнении уроженки Хабаровска Татьяны Куртуковой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Семен Гиргалав – выдающийся врач 20 века, который усовершенствовал методы военно-полевой хирургии и разработал новую классификацию ран, значительно повлияв на развитие мировой медицины. Он уделял особое внимание термическим повреждениям, особенно обморожениям, и создал эффективные методы лечения, что позволило существенно сократить летальность на фронте. За свои достижения Гиргалав получил сталинскую премию, которую направил на помощь в борьбе с фашистской Германией и дослужился до генерал-лейтенанта медицинской службы. В годы Второй мировой войны он был заместителем главного хирурга Красной армии и активно участвовал в создании военно-медицинской доктрины, подчеркивая важность сортировки и диагностики пострадавших. С 1944 года стал действительным членом Академии медицинских наук. Гиргалав также занимался учебной и методической работой, создав уникальную учебную базу для подготовки хирургов. Его специализированный курс стал основой для обучения отечественных и зарубежных специалистов. Инновации Семена Гиргалава в лечении военно-полевой хирургии спасли тысячи жизней и оказали влияние на медицину не только в СССР, но и во всем мире.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вам приходилось слышать выражение «day off». В английской корпоративной культуре этот термин означает «внеплановый день отдыха». Но так ли уж необходимо употреблять заимствованное слово в русскоязычной среде при наличии русских же аналогов? Да, привычный нам отгул – не совсем точный синоним. Отгул можно получить за переработку или, например, за донорство. А вот свободный день, нерабочий день, день отдыха – вполне подходит. Тем более, что во многих структурах такие дни, как правило, оплачиваемые, оговариваются в договоре. Дело другое, если вы трудитесь на англоязычного работодателя и языком общения в компании является английский. Тогда, конечно, вы просите day off. То же самое, если находитесь в постоянном контакте с англоязычными партнерами. Предупредили, что у вас day off, и они не беспокоят. Ну а в русскоязычной-то среде какой смысл для пущей важности? Увы, опоздали вы лет на 20 минимум. Тогда еще работа на западного работодателя считалась невероятно престижной и подчеркивалось при всяком удобном и неудобном случае. Чаще неудобном, и чаще всего как раз теми, кто не имел никакого отношения к инофирме и трудился, к примеру, в киоске за углом. Сегодня day off вызовет у русскоязычного собеседника иронический смешок. Это в лучшем случае.
3: История одной песни.
4: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Сейчас, казалось бы, время, когда достоинство не в чести, потому что соцсети, СМИ, наш образ жизни, да, вот ярмарка тщеславия, в которой мы живем, это все не про достоинство, наоборот, это про то, как расталкивать конкурентов локтями, чтобы получить внимание медиа, публики. Это все не про достоинство. Но для художника, так как я творческий человек, я так воспринимаю мир, вот твое внутреннее видение, да, то, что ты... У тебя есть какое-то предназначение, миссия, и ты не можешь размениваться на какие-то компромиссы, там, делать какую-то попсу на потребу публики. А у тебя есть как бы понимание то, ради чего ты это делаешь. Вот это и есть достоинство. И мне кажется, это так же чувствуют и люди нетворческих профессий. Вот внутренний стержень понимания того, кто ты есть, какой культуре ты принадлежишь. В общем, внутренняя целостность, а не разменивание себя на какие-то мелочи нашей жизни.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 1/10 часть. Это советское качество.
0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире лауреат премии «Знания» за вклад в русский язык, создатель энциклопедии для детей «Аванта Плюс», автор и ведущая программы «Знают ли русские русские» Мария Аксенова.
2: Речь как часть личного бренда. А в чем уникальность именно русской речи в бренде? Русская речь как часть личного бренда.
3: Ну, смотрите, когда мы берем бренд какой-то организации, какого-то, не знаю, даже одежды или компьютерного обеспечения, у нас всегда есть какие-то ассоциации с этим. Мы всегда, не только видим, представляем картинку, но у нас с этим есть какое-то настроение связанное. Либо, если это спортивный бренд, то какая-то скорость, готовность к прыжку, алертность. Если это строительная компания, то, может быть, надежность или там, рост инвестиций. То есть цветовые, звуковые сочетания. Все это у нас складывается в какое-то общее ощущение. И вот мы начали с вами сегодняшний разговор с того, что я закончила мехмат, делала телепрограммы и книги по русскому языку. У меня много бизнесов. Я бизнес-тренер и бизнес-психолог. Это все складывается все равно в какой-то единый образ у человека. Потому что есть выпускники мехмата, которые занимаются только наукой, только математикой. Знаете, как раньше были ученые, которые в таких... в старом костюме, в стоптанных башмаках, смотрят себе под ноги, и в голове у них формулы постоянно. Но я же не такой ученый, хотя я пишу научные статьи, но от меня другое ощущение. И я сравниваю личный бренд с почерком. У нас у каждого есть почерк.
2: Я сразу врачей вспомнил.
3: А что врачи?
2: А у них же очень специфический почерк. Ну, и это же тоже часть
3: бренда врача. Да, если врач вдруг пишет аккуратно, как-то странно.
2: Да, какой же ты врач?
3: Мне кажется, изучение латыни их испортило. Мы все пишем одни и те же буквы. Ну, никто же не пишет других каких-то. А почерк

0: Конструкция грамматическая, когда мы начинаем предложение, потом длинное тире, какое-то ответвление, тире, продолжаем мысль. Вот я это использую даже в речи. То есть я начинаю что-то, отвлечение, завершаю. И это составляет мой уникальный почерк выступающего, лектора, спикера. Не знаю, слово «спикер» вошло у нас в словари или нет. И поэтому наш личный бренд, он складывается из того, что мы делаем, из того, как мы себя держим, из нашей одежды, безусловно. Ну, первое, когда говорят об имидже человека, первое, его начинают переодевать почему-то сразу. Никто не работает сначала с речью или с манерой подачи, с жестикуляцией, все начинают переодевать. Но это самое простое. Переодеть-то можно. Но если он переоделся, а поза у него осталась старая, ну, эта одежда будет нелепо выглядеть на нем. Поэтому личный бренд, он складывается из всего, и он должен быть целостным. Вот вы правильно сказали. Если вдруг врач начнет писать каллиграфически, мы удивимся, но какая-то нецелостность. Или если вдруг я с высоты своего широкого образования начну вдруг говорить с таким базарным акцентом и использовать лагерный жаргон, ну, тоже будет странно. Бренд должен быть целостным. И вот мы говорили о балансе между заимствованиями и русскими корнями. Также должен быть баланс старого языка и нового языка. Ведь язык меняется все время. Вот если вы вдруг найдете свои какие-то аудиозаписи, на каком языке вы говорили 20 лет назад и сейчас, это будут два разных языка. Разное употребление слов, разная скорость, разные речевые конструкции. И мы должны сохранять старые какие-то, ну вот связь с тем, каким мы были, с нашим бэкграундом, извините за англицизм, с нашим образованием, там, с МГУ всегда я сохраняю связь. При этом какие-то новые слова, ну, поскольку я имею дело с инновационными предпринимателями. Все это вместе либо составляет гармоничный личный бренд, либо такой какой-то. Одежда не соответствует речи, речь не соответствует позе, и вот получается что-то такое непонятное.
1: Ну, а сейчас по традиции с вас песня. Что будем слушать?
0: Ну, поскольку очень важно, как мы говорим, в социальном капитале, это понимать друг друга, понимать, что тебе говорят, что человек чувствует, какие у него потребности. Мы давайте послушаем песню «Понимаешь».
1: «Понимаешь» – та самая песня из «Фабрики звезд» Паша Артемьев и Ирина Тонева на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, какое животное наши предки называли комонь, а также комонь? Ударение тут могло быть разным. В слове о полку Игореве читаем: «Комони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве». Догадались? Конь. Часто не просто какое-то абстрактное животное, но боевой конь князя или дружинника, предмет хвастовства и гордости. В одной из былин Владимир Красносолнышко говорит герою: «Ты что сидишь сам, да не хвастаешь? Али нет у тебя добрых комоней? Аль не славна твоя родна матушка?» Слово «комонь» общеславянское. В русском языке оно со временем превратилось в «камня», а потом и в современного «коня». И хотя кавалерии уже по сути нет, слово о полку Игореве бросает отблески и на современность. Комонь – княжеский конь, его друг и гордость. Согласитесь, что и мотоцикл, и танк – это тоже железные кони, никак не лошади.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча